мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Казак ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак ФМ. Всем хорошего настроения.

хочешь взамен. Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

мог удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя

0: Казак ФМ. Когда душа поет. Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой образовательный модуль стартовал в Севастополе, где ведут капитальный ремонт набережной и на какой площадке Ялты открылась летняя резиденция Деда Мороза. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Четвертый и заключительный образовательный модуль кадровой программы «Севастополь. Город героев» стартовал в городе. Ключевыми темами обучения, которое продлится до 12 июня, станут цифровые технологии, внедрение искусственного интеллекта в госуправление, а также вопросы управления персоналом. Итогом курса станет защита индивидуальных проектов по специальному заданию губернатора города. После сдачи экзаменов выпускники получат дипломы президентской академии по направлению государственного и муниципального управления, а торжественное вручение документов запланировано на День России. В Алуште продолжаются работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной в районе санаториев «Утес» и «Карасан». Проект общей протяженностью 720 метров носит комплексный характер и призван защитить береговую линию от штормовых разрушений, а также создать комфортную прогулочную зону. Подрядчику поручено увеличить численность рабочих. На данный момент специалисты возводят железобетонные конструкции подпорной стены и формируют променад. Полностью завершить работы планируют до конца июня. Летняя резиденция Деда Мороза официально открылась на территории Ялтинского музея под открытым небом «Поляна сказок». В честь Международного дня защиты детей новогодний волшебник раздал подарки юным гостям. На празднике для ребят устроили концерт, организовали хороводы, игры с аниматорами, а также подготовили угощения в виде мороженого. Теперь Южный Дед Мороз будет регулярно принимать гостей в своей резиденции раз в неделю. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште ожидается 18 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 19, также без осадков. Привет отправляем в поселок Утес городского округа Алушта. У вас ожидается до 18 градусов, малооблачная погода, без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому, посевная встала.
3: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
4: Маркетплейс запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 6 июня на Павловском ипподроме в честь Дня защиты детей состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и конный прокат. Приходите всей семьей 6 июня в 10:00. 0+. Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море Виль».

0: сертифицированный и лицензированный. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань-Кредит». Оплачивать услуги в банке «Кубань-Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
1: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса, платежный драйв, количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
2: Доброе!

0: Доброе утро, желаем и вам, ведущий утреннего шоу Александра Вольская, Андрей Зитер. На Кубани 7 часов 13 минут. Встречаем новый день, друзья.
1: Доброе утро. Слушайте, ну давайте, каждый день, это же праздник у нас. Давай посмотрим, какие сегодня праздники мы отмечаем, как говорится, друзья мои.
0: Можно отметить, наверное, да, для себя.
1: Самый какой мне нравится сегодня праздник падающих шкафов.
0: Ты знаешь, будьте аккуратнее, собираясь на работу, да, открывая створки шкафа, выбирая себе гардероб, ну как-то вот не наденьте на себя шкаф.
1: Да. День здорового питания, отказа от излишества в еде. Кстати, такой хороший, можно себе отказать, да, есть повод, ну, сходить.
0: То есть ты подожди, хочешь сказать, что не передайте утром, то можно уснуть.
1: И упадет шкаф.
0: Как шкаф упадет?
1: Что еще отмечаем? День ананаса. Кто любит, может вполне отметить.
0: Ну, кстати, здесь можно соединить вот по поводу переедания. Говорят, что ананасы хорошо помогают сжигать лишний вес, на самом деле. Но о чем мы сегодня поговорим с вами? Кстати, по праздникам сказали. Как вы любите собираться вместе большой компанией, отмечать праздники? Или где-то, может быть, в такой камерной обстановке наедине? Или, может быть, вообще проводить время вместе дружным коллективом? Или как-то хочется прогуляться где-то в спокойной тишине?
1: Друзья, поделитесь с нами, как вы проводите время и чем занимаетесь. Вам по душе вечеринка, где мало знакомых вам людей, вы с легкостью заводите новые связи, поддерживаете разговор, делитесь информацией, пишите нам в Макси +7 928 401 22.

0: Доброе утро, это время начать жизнь снова, да, с бодрым настроением. С вами ведущий утреннего шоу Андрей Зитер, Александра Вольская.
1: Ну что, дорогие, начнем день с позитива, и сегодня поговорим о том, как мы любим проводить свободное время. Ну, может, кто-то из нас душа компании, а кто-то предпочитает, ну, гордое одиночество, допустим. Давайте поразмышляем об этом вместе.
0: Да, кстати, сегодня вторник, а планы-то, наверное, я уже уверена, на пятницу. Вот представьте, вечер пятницы. И у вас есть выбор. Шумная, например, вечеринка с друзьями, да, или вот уютный вечер с любимой книгой, чашечкой чая. Друзья, что вы выберете? Может быть, вы любите и то, и другое, или, быть может, вам больше нравится что-то, ну вот, например, совершенно иное, ну не то, что я сейчас сказала.
1: Иное, это что ты имела?
0: Ну, например, да. Иное, ну, не шумная вечеринка, не книга, не чай, не вечеринка, а что? Ну, вязание, допустим. Любишь вязать?
1: Я, ну, иногда. Кстати, мне, знаешь, всегда интересно смотреть, как люди что-то делают, вот, руками, кстати, по поводу вязания. То, что мне, что я не умею, допустим, да, я такой, так, это надо попробовать. Макраме, недавно я писал, что это не характерно для мужского занятия, я такой, а то почему не попробовать? Вот, кстати, это проведенное время в одиночестве, на самом деле. Как вы любите проводить время?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а у Земли есть день рождения?
3: Нет, Ниночка, потому что узнать конкретный день, когда образовалась наша планета, просто невозможно. Процесс этот был небыстрый.
0: А как это получилось?
3: Сначала из огромного газового облака появилось Солнце, а потом под его воздействием из огромного количества космической пыли и газа начали образовываться планеты Солнечной системы. Тогда Земля мало походила на себя сегодняшнюю. Скорее всего, сначала это был раскаленный шар. А потом постепенно он начал остывать и превращаться в каменную пустыню. Без воды, атмосферы и каких-то признаков жизни.
0: И как же из каменной пустыни получилась настоящая Земля?
3: Медленно и постепенно. Под влиянием различных процессов внутри нашей планеты на поверхность поднимались различные вещества. Одни превращались в воду, другие формировали атмосферу. Ученые считают, что это заняло больше 200 миллионов лет.
0: Это значит, Земле уже столько лет?
3: Нет, дочь, гораздо больше. На сегодняшний день считается, что ей чуть больше 4,5 миллиардов лет.
0: А как это посчитали?
3: Поскольку все в нашей Солнечной системе образовалось примерно в одно и то же время, ученые вычислили примерный возраст Земли по осколкам метеоритов. Помог в этом новый метод, который изобрели чуть больше 100 лет назад. Называется он радиоизотопное датирование. Вот так люди и вычислили эту цифру — 4,5 миллиарда лет.
0: 4,5 миллиарда? Это же сколько подарков можно было получить на дни рождения?
2: Папа знает.

0: продолжается. Наше доброе солнечное утро. Очень радует, что наконец-то в Краснодар пришла солнечная погода. Слушайте, настроение такое замечательное.
1: Солнечное, да?
0: И настроение солнечное. У Александры Вольской, моей соведущей, глаза как-то сияют по-особенному.
1: Конечно, дождей нет сегодня. Это уже радует.
0: Это да. Слушай, но сразу возникает мысль, хочется собраться в большой компании, дружно отправиться, может, на природу, может, на велосипедах покататься.
1: Да, кстати, друзья, кто из вас любит вечеринки, может быть, кто может легко вообще завести новые знакомства. Я вот обожаю такие мероприятия, вот эти вечеринки, где много незнакомых людей, и ты начинаешь выходить из зоны комфорта, так, например, да, вечеринка, где каждый уголок просто наполнен музыкой, весельем, и незнакомые лица кажутся такими близкими. И вот вы уже, знаете, тут буквально там 5 минут, и вы делитесь историями, смеетесь и забываете вообще о всех заботах. Вот, друзья, как вам такая картина?
0: Вот, ты знаешь, я бы лучше пошел туда с парой-тройкой своих знакомых. Мне кажется, так чувствуется. Не чувствуется, абсолютно, с некой скованности. Хотя бы рядом есть надежное плечо, что за кого-то можно спрятаться.
1: Ты боишься новых людей?
0: Да нет, новых людей-то я не боюсь, но просто, знаешь, как-то освоиться, а потом уже можно дальше заводить некие знакомства. Ну вот, а как насчет такого активного отдыха? Ну, может, кто-нибудь любит походы, велосипедные прогулки,
1: да, да.
0: Ну или даже рыбалку. Вот я знаю, что многие из вас предпочитают активный образ жизни. Это же замечательно, да? А ведь движение – это жизнь, не так ли, Александр?
1: Так ли? Единственное, что, конечно, наверное, если выбирать между велосипедными прогулками и рыбалкой, я выберу рыбалку, потому что удочку легче держать, чем на велосипеде кататься.
0: Ты знаешь, можно еще активно провести отдых как в уединении, так и вдвоем, а может быть и большой компании, отправиться на культурные мероприятия, которых в Краснодаре, ну, достаточно много. И, друзья, у нас отличная новость для всех любителей музыки. И в следующем выходе мы разыграем один билет на 2 персоны на концерт. 5 июня Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит свою программу «Музыка времени» на сцене Краснодарской филармонии. Позвоните нам на номер 928-401-2020. Ждем звонка от

0: Ура, друзья! Вот оно и лето. 2 июня на календаре. Ох, как это все радует. Ну и теперь вы точно не найдете отговорок, чтобы никуда не идти. Погода действительно какая шикарная. Настроение классное, замечательное. У нас ведущих в студии утреннего шоу Александра Ивольская и Андрей Зитра.
1: Да, друзья мои, а событий вообще так много, что хоть вообще отпуск бери, чтобы их, вот эти все мероприятия, которые у нас в Краснодаре, чтобы их посетить. И мы расскажем с Андреем вам о некоторых из них, а вы поделитесь с семьей и друзьями, вливаемся в летнюю тусовку.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Начнем, конечно, с театра.
1: Конечно.
0: И с театра, да, и хочется рассказать, а любите вы театр, как люблю его я. 2 июня, то есть, значит, сегодня на сцене театра «Тмин» спектакль «Двое в небе» плюс «Стюардесса». О чем же сюжет этого замечательного, ну, на мой взгляд, спектакля? Сюжет разворачивается, вы не поверите, на борту самолета, где героиня пьесы, деловая, умная, красивая женщина, знакомится с мужчиной прямо там, вот на борту самолета. И, ну, она, безусловно, бы продолжила это воздушное знакомство, если бы, ну, он оказался свободным, а она что? Она не боялась бы вылезти из своего панциря, из той вот брони, в которую тщательно упакована ее ранимая, но все же так желающая любить вот душа. Ну что, герои пьесы прекрасно проводят время в самолете, но им докучает незадачливая стюардесса, ну и может, это и классика, не совсем достаточно трезвый молодой человек. Сумеет ли Ева разглядеть истинные чувства, именуемые любовью? А вот это можно узнать, став зрителем и занять удобное место в зале. Театр «Тмин», друзья, ждет вас всех сегодня.
1: Ну, если Андрей любит театр, то я надеюсь, что вы любите балет так же, как люблю его я. А если вы еще и поклонники «Лебединого озера», то я знаю, где мы с вами встретимся. 3 июня. Безупречная хореография, трагическая история любви и музыка, завоевавшая сердца просто миллионов зрителей. Постановку Юрия Григоровича в музыкальном театре определенно стоит увидеть.
0: Продолжим тему музыкальную. У нас отличная новость для всех любителей музыки. Уже в эту пятницу, 5 июня, на сцене Краснодарской филармонии состоится музыкальное событие. Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит свою программу «Музыка времени».
1: Валерий Стронский, известный как автор музыки для песни «Останусь», которая стала хитом в исполнении группы «Город 312». Эта песня, кстати, звучала в фильме «Дневной дозор». И вот теперь Валерий приглашает нас на свой концерт, где знакомые хиты и авторские композиции прозвучат, конечно же, по-новому.
0: Классика, рок и любимые мелодии переплетаются в одном вечере, а звучание струнных инструментов и духовых инструментов сочетается таким с драйвовым современным ритмом. Так что не пропустите, друзья, 5 июня в Краснодарской филармонии. Время звучит в ритме сердца. Ну что, у нас был звонок, но, к сожалению, сорвался. Так что один билет, пригласительный билет на две персоны, мы переносим уже в следующий час, так что, друзья, не пропустите.
1: Да, не пропустите
0: это мероприятие. Звоните нам на номер 928-401-2020. И билет у вас.

0: ленивые Лоренечки.
1: Вот все-таки как оправданно звучит текст нашего джингла. Солнце просыпается, оно поднимается. Да. Да, не знаю, хочется прям часто-часто говорить о том, что друзья констатируют факт, что солнце-то встало. Вот оно.
2: Слушай, да, оно греет, уже 2 июня, оно греет, но хочется тепла.
1: Я думаю, что все очень рады. Друзья, рубрика «Ленивые варенички», рубрика приветов и поздравлений. Они у нас есть. И Александра, давай обратимся к
2: мессенджеру. Да, давай, давай. Нам написала Людмила. Добрый день, наше любимое радио. Добрый день, наша любимая. Любимая Людмила, сегодня свой день рождения отмечает депутат районного совета, народных депутатов Тимашевского района из Незайманского поселения Григорий Иванович Ковтун. Здоровья крепкого желают, счастья, успехов, удачи, благополучия, любви родных и близких. С уважением, друзья, коллеги по работе, бывший главы поселения с 2005 года. Вот такое вот поздравление серьезное и приятное.
1: А мне хочется пожелать всем нам и нашим любимым радиослушателям, чтобы вот этот день, который мы встречаем вместе с вами утром, чтобы он, вот все дела, которые запланировали, да, и он вот взял и свершил это все самым благополучным образом. И знаешь, вот я всегда говорю о том, что если даже что-то пошло не так, как вы хотели, друзья, примите это как вот путь к успеху, я бы сказал, да, потому что если проанализировать все
2: поступки... Если день пошел не по плану...
1: Подожди, я философию куда-то рванул. На самом деле надо успокоиться. Так что вот пусть, правильно Александра говорит, пусть день идет по плану, пусть свершается все так, как вам хочется.
2: Андрей, ну если он пошел не по плану, дало эти планы и будут новые.
1: Да просто жить и наслаждаться жизнью. Впереди новости от Екатерины Полукаровой. Будем наслаждаться ими.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой образовательный модуль стартовал в Севастополе, где ведут капитальный ремонт набережной и на какой площадке Ялта открылась летняя резиденция Деда Мороза. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Четвертый и заключительный образовательный модуль кадровой программы «Севастополь. Город героев» стартовал в городе. Ключевыми темами обучения, которое продлится до 12 июня, станут цифровые технологии, внедрение искусственного интеллекта в госуправление, а также вопросы управления персоналом. Итогом курса станет защита индивидуальных проектов по специальному заданию губернатора города. После сдачи экзаменов выпускники получат дипломы президентской академии по направлению государственного и муниципального управления, а торжественное вручение документов запланировано на День России. В Алуште продолжаются работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной в районе санаториев «Утес» и «Карасан». Проект общей протяженностью 720 метров носит комплексный характер и призван защитить береговую линию от штормовых разрушений, а также создать комфортную прогулочную зону. Подрядчику поручено увеличить численность рабочих. На данный момент специалисты возводят железобетонные конструкции, подпорные стены и формируют променад. Полностью завершить работы планируют до конца июня. Летняя резиденция Деда Мороза официально открылась на территории Ялтинского музея под открытым небом «Поляна сказок». В честь Международного дня защиты детей новогодний волшебник раздал подарки юным гостям. На празднике для ребят устроили концерт, организовали хороводы, игры с аниматорами, а также подготовили угощения в виде мороженого. Теперь Южный Дед Мороз будет регулярно принимать гостей в своей резиденции раз в неделю. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште ожидается 18 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 19, также без осадков. Привет отправляем в поселок Утес городского округа Алушта. У вас ожидается до 18 градусов, малооблачная погода, без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Уступаю место у микрофонов утренним ведущим Андрею и Александре. Доброе вам утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, Екатерина. Слушайте, какое утро? Ну, действительно доброе, когда встречаешь его в большой компании коллег, когда... мне-то вообще прекрасно, я как в цветнике среди очаровательных девушек.
0: Мы такие, да.
1: Катя, кстати, недавно ты же в отпуске была.
0: Была.
1: Еще буду.
2: Знаешь, я как-то отпуск проводил в большой компании или одна?
0: Нет, не люблю я большие компании, я люблю очень такие камерные встречи. Нет, с детьми, с мамой.
2: С детьми, столько с родственниками любишь проводить время?
0: С ближайшими.
2: Ну, так это же прекрасно на самом деле. А вот мы, как ведущие утреннего шоу «Казак ФМ», наши слушатели, мы как действительно все как родственники, поэтому мы это утро проводим все вместе. Друзья, впереди хорошая музыка, ведь без музыки ж тоска, и скоро услышимся.

0: Частушка для казака от Анастасии Богдан из станицы Шкуринской.
1: Наварю вареничков, напеку ватрушки, под гармошку с казаком будем петь частушки.
0: Реклама на Казак FM.
2: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анинков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель».
0: Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-200-23-00.
4: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Море Виль».

а вечером специальный гость. Акмаль, Моревиль. Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший.

0: Вам только присоединился в 8:17. Александра Вольская, Андрей Зитер, друзья. И сегодня мы вот решили просто поговорить, любите ли вы отдыхать в шумной компании, или выбираете проводить свободное время, ну, например, наедине с собой, в узком кругу друзей, допустим, да, и вообще, как это все должно быть, шумно или, наоборот, спокойно?
1: Знаешь, я только задумался, пока ты тут свое мнение высказывал. Ты знаешь, оказывается, с возрастом как-то приоритеты меняются, и уже хочется меньше шума, а больше тишины. Нет, ну не той оглушающей тишины.
0: Вязать крючком.
1: Нет. Вот, ну, гвозди можно забивать, а тоже в одиночестве. Действительно, чем старше становишься, тем хочется больше какой-то, ну, камерности, да, там. Компания там из 2-3 человек уже.
0: Ты точно в этом уверен? А я, ты знаешь, а я вот думала сегодня, да, вот над этим, как говорится, как мы любим отдыхать, я хочу тебе сказать вот какие свои мысли. Мы же в таком красивом возрасте. В красивом.
1: Я не буду признаваться.
0: Я тоже. Во взрослом красивом возрасте. Так вот, к чему же я это все рассказываю? Мне кажется, что вот все, кто сейчас вот в красивом взрослом возрасте, наоборот, типа того, что вот были там дети выросли, времени много уже свободного, и наоборот, хочется такого драйва, веселья.
1: У меня, знаешь, кстати, есть одна знакомая, которая действительно уже вырастила детей, уже внуки, если когда дети привозят внука, она говорит, нет, у меня все запланировано. Она ходит на встречи, они там то какие-то песни поют.
0: И потанцевать-то хочется.
1: Да, и какие-то прогулки, то у них вело, какие-то экспедиции куда-то. А человеку, ну, достаточно уже за 60, я бы тебе так сказал.
0: Это здорово, потому что, видимо, я в этом возрасте уже когда мне...
1: Смотри, что пишут нам радиослушатели, зачитаем сообщение. Мы раньше тоже любили отмечать праздники в компании, но с возрастом это куда-то ушло. А вот одна моя знакомая, тоже есть про знакомых, ну, она не понимает, как это в выходные сидеть дома, а тем более в праздники. К ней постоянно кто-то приходит или они куда-то уходят. Но мы сейчас с тобой уйдем на музыкальную паузу и на рекламу, да, но мы все-таки с тобой за активный образ жизни, собственно говоря, чего и желаем вам. Друзья, пишите свое мнение, как вы любите проводить время, в компаниях, либо в тишине. Номер Макс 928-401...

0: компанию. Это как испечь хороший пирог. Нужно просто взять правильные ингредиенты в правильных пропорциях. В студии Александра Вольская, Андрей Зиттер.
1: А, доброе утро, друзья. Слушай, Саш, я как-то тут по чистой случайности, ну, знаешь, такой, по своей любознательности попал на фестиваль бардовской песни. Он проходил на природе, знаешь, такой палаточный городок. Люди со всей России приехали. Разные по профессии, но вот одинаковые с любовью к песне.
0: Это и
1: вот
0: классно.
1: Тут, да, вот как раз тот выбор, когда ты можешь сам сделать, да, провести время в компании большой, да, то есть можно было сходить на главную сцену, там очень там много людей.
0: Да,
1: они там поют, все тут звучит ритм гитары.
0: Энергию взять от других людей, побыть вампиром.
1: А можно было просто остаться у палатки, и в маленькой компании, где вот такие шутки, байки, тоже, знаешь, такая атмосфера очень дружеская. И вот этих вот маленьких компаний было тоже очень много по вот
0: и по
1: полям, лужайке. Ну, я и там побывал, и там был. Я везде побывал. Особенно, знаешь, когда ребята говорят: Андрей, давай к нам, подключайся к нам, давай споем. И я говорю: да я как-то пою, когда уже всем расходиться надо. Тогда все говорят: Зиттер, спой.
0: Я не пою, я танцую.
1: А ты поешь?
0: Когда станцую, наверное.
1: А, то есть ты сама поешь и под это же танцуешь.
0: Вот мы сейчас с тобой, песня такая была прям, да, классная. Я подтанцовывала, почему бы нет?
1: Вот всем надо так утро начинать, танцующим вместе с нами. А ты же была в отпуске буквально недавно.
0: Да.
1: Ты же была в Абхазии. Давай, рассказывай, как на духу, нам всем же любопытно. Как ты провела это время?
0: Слушай,
1: чем
0: в Абхазии вообще я, конечно, уже даже перестала считать, потому что я была в 7-й или 8-й раз. Я уже не считаю, обожаю, люблю.
1: Ты как домой съездила.
0: Да, почти. Ну, что я там делала? Пила, ела, спала, как говорится. Ну, это так, все в шутку. А вообще, конечно, путешествия, отдыхали, играли. И новые знакомства, что я тебе хочу сказать.
1: Это здорово. Ну, слушай, по тебе незаметно. У тебя хороший метаболизм, ты в прекрасной физической форме.
0: Через неделю покажет.
1: То есть так долго. Я всем желаю, чтобы вот у вас тоже бодрость духа была с самого утра. А для этого что мы сделаем? Мы поставим хорошую музыку, ваши любимые хиты. И, друзья, у нас совсем скоро, уж практически в следующем выходе, игровая рубрика «Послесловица». И у нас один билет, пригласительный билет на 2 персоны. Так что ждем от вас звонка на номер 928-401-2020.
2: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цимбалы – национальный и музыкальный символ Беларуси. Это народный инструмент в виде плоского деревянного корпуса в форме трапеции с металлическими струнами, по которым ударяют 2 деревянными палочками или молоточками. История цимбал древняя. Они упоминаются даже в библейских псалмах. А в Беларуси этот инструмент появился примерно в 16 столетии, когда молодежь стала чаще бывать в западных странах и, возвращаясь, привозила с собой новые предметы и идеи. Так цимбалы появились у белорусов, и зазвучали они на народных гуляниях и на свадьбах. Одни мастера крепили инструмент к столу во время игры, другие ставили на колени, третьи подвешивали ремешками на плечах. Традиционно корпус цимбал делают из клена, а деку — из высокогорной резонансной ели. Колотушки для игры либо деревянные, либо обтянутые кожей. Цимбалы имеют очень богатые звучания. Они могут играть и как фортепиано, и даже как колокола. Тембр инструмента светлый и нежный, яркий и протяжный. Сегодня цимбалы популярны во многих странах, но именно белорусский народ называет их своей душой.

Здорово дневали, браты-казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля «Казачьи песни традиции» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне.

0: «Пословица».
1: Вот, собственно говоря, и та самая замечательная рубрика «Послесловица», о которой мы всегда говорим. Утро надо начинать.
2: Играючи,
1: я про что говорю. У нас на кону один билет на две персоны на концерт. 5 июня Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит свою программу «Музыка времени» на сцене Краснодарской филармонии. И у нас есть звонок.
2: Да, да, да.
1: Давайте знакомиться. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: А как зовут вас?
3: Меня зовут Людмила.
2: Доброе утро, Людмила.
1: Людмила, я расскажу вам коротко о том, как, собственно говоря, проходить будет наша игра для того, чтобы вы все выиграли, все забрали и сходили на концерт.
2: И получили удовольствие.
1: Да, написали нам свой положительный отзыв. Мы с Александрой начинаем пословицу, либо поговорку, а вы ее заканчиваете правильно, либо, может быть, предложите какую-то свою интерпретацию с юмором. Я всегда говорю, рассмешите спящую красавицу Александру. Приз будет ваш. Готовы играть?
3: Да, готовы.
1: Давайте начнем, и первая пословица звучит так.
2: Итак, один в поле не...
3: Не воин.
2: Отлично.
1: Правильно, двигаемся с вами к победе. Вторая пословица звучит следующим образом. Одной рукой и узла...
3: Не связать.
2: Да, молодцы.
1: Вы так быстро идете к пьедесталу победному. Ну и третья пословица, которая прозвучит для вас.
2: Да, давайте
1: осталось
2: скажу.
1: Осталось только сказать правильно.
2: Доброе братство дороже всякого.
3: Богатство.
2: Ой, какая вы молодец!
3: Мы,
1: ну что, мы вас, Людмила, поздравляем с победой, и билет на две персоны на концерт, он достается вам. 5 июня Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит свою программу «Музыка времени» на сцене Краснодарской филармонии. Желаем хорошо вам отдохнуть.
2: Насладиться музыкой.
1: Конечно, правильно, Александра. И отдадим ваш номер телефона нашим продюсерам, они обязательно с вами свяжутся. А мы что? Продолжаем дальше. Хорошая музыка, любимые хиты, хорошая реклама. Александра, разбудите Александру.
2: Я здесь.

0: под конец, под занавес каждого часа рубрика «Ленивые варенчики», в которой вы пишете нам, передаете приветы и поздравления, а мы их с превеликим удовольствием зачитываем. Поднимаем тем самым настроение не только себе, но и тем, кому они адресованы. Ну что, Александр, давай начнем.
1: Да, давай, пришло сообщение от Елены. Доброе утро, Казак ФМ. Сегодня свой 102-й день рождения отмечает Успенский район. Поздравляю земляков с этим прекрасным днем. Району, как говорится, Успенскому процветание мирного неба над головой. Вот такое сообщение прислала нам Елена, и мы, Казак ФМ, вас тоже, конечно же, с такой датой поздравляем.
0: Еще одно сообщение пришло к нам с самого утра. Спасибо вам огромное. Всем бодрого утра. Желают привет ведущим Казак ФМ от Инны Юрьевны. Мне 61 год, пишет нам Инна Юрьевна, она на пенсии. Сегодня отличная погода. Идем со своей подружкой Мариной в парк отдыхать. Всем хорошего лета. Вот видишь, как люди проводят время, да, и независимо от того,
1: и
0: сколько им лет, в каком
1: утра,
0: возрасте они находятся.
1: С утра, свежим воздухом,
0: да.
1: Солнышком. Ты представляешь, какая красота.
0: Это, знаешь, такое, что друзья объединяются. Объединяемся в большие коллективы, да. Но то, что нас всех объединяет в одну большую семью, в один большой коллектив, это, конечно, радио «Казак ФМ», где звучат хорошие программы, хорошие музыки, где много юмора, шуток. И, кстати, на сайте казак.фм тоже достаточно много интересного, поэтому, друзья, зайдите на сайт, почитайте, там тоже здорово.
1: И, конечно же, оставайтесь с нами.
0: Да, впереди у нас новости от Екатерины Полукаровой, что и скоро услышим.

0: братцы!
1: Козак ФМ!
0: Козак ФМ!
2: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой образовательный модуль стартовал в Севастополе, где ведут капитальный ремонт набережной и на какой площадке Ялта открылась летняя резиденция Деда Мороза. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Четвертый и заключительный образовательный модуль кадровой программы «Севастополь. Город героев» стартовал в городе. Ключевыми темами обучения, которое продлится до 12 июня, станут цифровые технологии, внедрение искусственного интеллекта в госуправление, а также вопросы управления персоналом. Итогом курса станет защита индивидуальных проектов по специальному заданию губернатора города. После сдачи экзаменов выпускники получат дипломы президентской академии по направлению государственного и муниципального управления, а торжественное вручение документов запланировано на День России. В Алуште продолжаются работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной в районе санаториев «Утес» и «Карасан». Проект общей протяженностью 720 метров носит комплексный характер и призван защитить береговую линию от штормовых разрушений, а также создать комфортную прогулочную зону. Подрядчику поручено увеличить численность рабочих. На данный момент специалисты возводят железобетонные конструкции, подпорные стены и формируют променад. Полностью завершить работы планируют до конца июня. Летняя резиденция Деда Мороза официально открылась на территории Ялтинского музея под открытым небом «Поляна сказок». В честь Международного дня защиты детей новогодний волшебник раздал подарки юным гостям. На празднике для ребят устроили концерт, организовали хороводы, игры с аниматорами, а также подготовили угощение в виде мороженого. Теперь Южный Дед Мороз будет регулярно принимать гостей в своей резиденции раз в неделю. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште ожидается 18 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 19, также без осадков. Привет отправляем в поселок Утес городского округа Алушта. У вас ожидается до 18 градусов, малооблачная погода, без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Добрейшего всем прекрасного утра желаем мы, ведущие утреннего шоу, Александра Вольская, Андрей Зиттер. И разговариваем сегодня мы все утро с тобой.
1: Да, представляешь, утро, говорим.
0: Вторник, да, говорим, это уже радует. Да. Утро вторника, да, а мы о шумных компаниях, о том, как вы любите отдыхать, с кем интересно проводить время. Вот ты знаешь, Саш, я из всего шумного, вот как времяпровождение, я люблю еще вот выставки, фестивали под открытым небом. Там очень много людей, но это совсем другая атмосфера.
1: Конечно.
0: Ходишь, смотришь какие-то работы умельцев. Если это гастрофестиваль, то как там можно еще и подкрепиться. Да, много интересной информации, а у нас на Кубани, особенно в летний период, очень много проводится фестивалей и гастротуров, и ярмарок с такими с кубанскими продуктами. Слушай, и сытно, и весело.
1: Согласна. И, друзья, в следующем выходе к нам в студию присоединится Никита Квадрат, арт-директор творческого центра «Факультет», ведущий режиссер-постановщик массовых мероприятий. И спросим у него про фестиваль «Натворили». Что это и о чем он интересен нам.
0: Так что ждем нашего гостя. Ну, а пока...

0: Казак-ФМ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
9: Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
10: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-Кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-Кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kg.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: на правах рекламы.
1: Ну что, друзья, наконец-то пришел тот замечательный час гостевой, как мы его называем, когда к нам приходят в студию гости, интересные, ресурсные, что-то рассказывают, делятся какими-то событиями, и вот в ближайшие прямо

0: Доброе
1: утро. Здравствуйте, да, всем доброе утро.
2: Никит, доброе утро. Как начинается ваше утро, с чего? С каких-то процедур?
1: С пробуждением вместе с маленькой дочкой, ей полтора годика, и крепким кофе, чтобы начать рабочую неделю, рабочий день.
0: Да, кстати, мы сегодня, у нас тема-то шумные, какие шумные мероприятия, или наоборот, уединенные, да, любите. Никита, что вы любите? Как любите проводить время?
1: Честно, в тишине, потому что огромное количество мероприятий на работе, но когда рядом шумит ребенок или какие-то домашние хлопоты, это все равно тоже успокаивает по-своему.
2: Слушайте, ну как-то в резонансе мы пошли сейчас, да? То есть нам хочется говорить о мероприятии, которое очень шумное, все-таки там музыка, это приедут группы, это приедут музыканты, и вдруг, да, такой, а я в тишине хочу. Давайте ближе все-таки к теме подвинемся, да? Что такое фестиваль «Натворили»? Давайте расскажем нашим радиослушателям, о чем он.
1: Так, ну, во-первых, фестиваль «Натворили», он будет проводиться в нашем творческом центре, центре факультет, и это про локальных музыкантов, про музыку, про честную, про настоящую, про нашу музыку, мы так ее и называем. Будут исключительно артисты, которые краснодарцы, Краснодарский край. Mm-hmm. Наверняка вы все знаете, ребят, «Беспризорники», «Волс-квартет», «Римус», «Червоная бэнд» и наш факультет бэнд, будут тоже наши воспитанники. И вы спросили, про что наш фестиваль? Он про то, что творчество и музыка должна быть ближе к людям. Mm-hmm. И также мы будем показывать и подсвечивать наши новые имена, новых артистов и резидентов нашего творческого центра.
2: Так, давайте тогда продолжим нашу беседу. Если мы говорим, о чем фестиваль, то тогда хочется сразу и вопрос такой выдвинуть для вас. А для кого он, этот фестиваль? Ну, понятно, что это для зрителей, может быть, да. Может быть, любая площадка вообще концертная в целом, да, они всегда говорят, это такой старт и для молодых музыкантов. И как бы еще раз возможность напомнить и себе, и музыкантам, те, которые уже такие знаменитые, популярные. Давайте расскажем. А для кого? Для кого фестиваль? Очень интересно.
1: Он, прежде всего, для людей, естественно,
2: это
1: и для, да, для творческих, талантливых людей, которых мы хотим собрать в одном месте. То есть нельзя здесь разъединять зрителя и артиста.
0: Да?
1: Они будут в максимальном контакте, в максимальной близости, и люди, которые хотят послушать, услышать что-то новое, незаезженное, они будут рядом с теми, кто хочет подарить творчество, которое еще, возможно, никто не слышал, а, возможно, кто-то уже любит, но, к сожалению, в локальных пространствах и в наших локациях там, города и края.
0: А вообще вот возраст музыкантов какой? Или без разницы, неважно, или там прям молодые?
1: Философия фестиваля вообще подразумевает, что и взрослые артисты уже опытные и совершенно там новички, которые даже ни разу не дебютировали на сцене, они могут быть вместе и творить вместе.
0: Будут помогать старички.
1: Абсолютно друг другу.
2: Это такая преемственность музыкального поколения, я бы даже сказал.
0: Но да? Это интересно прям, да?
1: Самому молодому артисту будет 23 года, если не изменяет память, а уже мэтрам, так сказать, беспризорникам, давайте не будем называть их возраст, они опытные, скажем так.
2: Да, люди опытного возраста, но это же прекрасно. Но хочется напомнить нашим радиослушателям, что фестиваль пройдет под открытым небом, да, что радует все-таки, да, потому что погода, ну, мы надеемся, что она наладилась, потому что солнце светит, небо чистое, и хочется, чтобы и до выходных дошли вот такие погодные условия, чтобы можно было вот это, наслаждаться.
0: Да, даже. А мне, знаешь, что интересно, вот почему фестиваль натворили?
2: Да,
0: натворили, ты делал, или с хорошей стороны.
2: Наследили.
0: Может, и да, и такое.
1: Смотрите, натворили не всегда что-то плохое, естественно.
0: Конечно.
1: Это иногда, когда маленький ребенок нашкодит, да, назовем это так, все равно ты это воспринимаешь с улыбкой, насколько бы разным ни была ситуация. И сейчас мы говорим про творчество, и здесь, наверное, ближе к корню твор, да, творчество, будем туда идти. Натворили то, что получилось из-под ножа, вот из первых рук, из первых уст, и вот сделали, натворили, и сразу появились какие-то свидетели и зрители.
0: Кто придумал натворили?
1: Это
2: формат.
1: Формат, да.
2: Подождите, Саш, ты название имеешь в виду?
0: Да, кто придумал? Кому пришла идея?
2: Да, кстати.
1: У нас несколько таких людей, которые основополагающие, кто все придумали, но из основных это наверняка наш музыкальный просто маэстро Александр Зуев, который будет участником одного из бэнд. Человек давно в музыке, имеет несколько своих музыкальных групп, группа «Нова», «Вольфрам», и он решил предложить нам, творческим людям в творческом центре факультет, сделать вот такую крутую вещь. Естественно, его поддержали и сказали, что

0: Во-первых, ты наш друг, а во-вторых, у нас мысли сходятся, у творческих людей обычно это идет в параллель, и решили, почему бы нет, а почему не натворить что-то творческое, не натворить что-то эдакое.
1: С хорошей стороны.
0: И раз оно все включилось, и натворили, случилось уже второй раз, второй год мы будем проводить этот фестиваль.
1: А прошлый?
0: В прошлом году он также проводился, хедлайнерами были... Если не изменяет память, белки на акации тоже, ребята.
2: А давайте расшифруем это слово, которое вы произнесли.
0: Хедлайнерами, да.
2: Мы-то знаем, а кто это?
0: Топовыми артистами, которых вот эти опытные... Опять.
2: Еще не клещ.
0: Нет, смотрите. Знаменитые, опытные артисты, да, популярные, которые уже знакомы нашей краснодарской аудитории. Как раз они пригласили всех, а новые имена, которые выступали с ними,
2: отлично, были рядом. Отлично. Мы буквально через несколько минут вернемся в студию в эфире. Послушайте музыку, послушайте рекламу. Но видеотрансляции мы продолжаем общаться. Так что, друзья, подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции, во ВКонтакте, в Казак FM. Друзья, мы ждем. На Рутуб можно нас тоже смотреть. Так что нас

0: Продолжается наша беседа в студии. Да. Слушайте, ну интересный гость. Очень, ну, на мой взгляд,
1: Никита
0: говорим.
1: Квадрат, арт-директор творческого центра «Факультет», ведущий режиссер-постановщик массовых мероприятий.
0: Никит, доброе утро.
2: Еще раз доброе утро всем.
1: Да, доброе утро. Никит, а что будет, ну, кроме музыкальной составляющей, чем развлекать-то гостей будете, кроме музыки?
2: Так, ну, да, музыка, безусловно, будет сердцем фестиваля, но мы также подготовили виниловый маркет, виниловый,
1: это
2: так
1: что?
2: Сказать, гостиную, объясню. Всем таким фанатам аналогового звука мы предложим... творчество артистов, в том числе и кубанских, послушать на виниле.
1: О, да, вот. Сейчас это же популярно, да?
2: Безусловно. Угу. Ну,
1: сейчас... А послушать как? Через...
2: Не только через наушники, но и на проигрывателях. И познакомиться, может даже выбрать себе пару пластинок и приобрести в собственную коллекцию. Может быть, люди будут уже опытные в плане с каким-то бэкграундом или, так сказать, опытом. Вот. Что касаемо маркета. У нас будет маркет наших локальных мастеров прикладного искусства. Они будут продавать свои продукты, назовем их так, изделия.
1: Да, да, да.
2: Да, они творят из стекла, из каких-то тканей, эко-кожи.
1: Да,
2: очень много
1: такие...
2: интересных ребят.
1: Очень много.
2: Да, это рукодельцы Кубани, или как-то так они называют себя. Ну, это здорово. Вот наверняка все, кто знают улицы Чапаева, в городе Краснодар, вы видели этих прекрасных людей, которые свою душу вложили в какое-то изделие и делятся этим с гостями. Что? Гастрозона, безусловно, на...
1: Что вкусненького.
2: Да, вкусненько нужно будет покушать. Я больше чем уверен, что всех покорят наши хот-доги. И мы немножко угостим гостей средиземноморской пастой с морепродуктами, чтобы все-таки лето к нам пришло не только в нашем разуме или там в мыслях, но и в наш желудок, чтобы почувствовать.
0: Ты хочешь сразу сказать, закройте, пожалуйста, дверь, Александр куда-то собралась.
1: Подожди,
0: во-первых, мероприятие пройдет 6 июня, начало будет у нас в 15:00, поэтому ты далеко сейчас-то не убегай, ты еще здесь нам нужна. Продолжим. Для тех, кто только что к нам подключился, да, хочется сказать, что буквально вот уже ну, немного времени-то остается, как я уже сказал, 6 июня в Краснодаре соберутся музыканты на фестиваль «Натворили» под открытым небом, а в гостях у нас сегодня Никита Квадрат, арт-директор творческого центра «Факультет», ведущий, режиссер-постановщик массовых мероприятий. Вот Никита нам как раз рассказывает, чем будет наполнен фестиваль, кто приедет, о чем вообще эта тема, да,
1: да
0: и
1: да, да.
0: Кому она будет интересна. Поэтому, если вам хочется задать вопросы нашему гостю, и вам интересна эта тема, друзья, подключайтесь к нам, видеотрансляция во ВКонтакте, в социальных сетях. Можно там вопрос оставить. Можно написать нам на номер 928-401-2020. Мессенджер Макс работает. Мы обязательно адресуем эти вопросы Никите. Александр, я смотрю, у тебя в глазах прям бегущая строка. Андрей, у меня есть вопрос.
1: Андрей, дай мне слово. Я такая
0: давайте,
1: рука, как
0: слово тебе. Давай, слово
1: Никита,
0: тебе. Продолжу.
1: Скажи, пожалуйста, вот очень интересно, да, во-первых, ну, сам то, что натворили название, да, такое интересно. А вообще, как родилась идея провести этот фестиваль в факультете? Почему в факультете?
2: Сам творческий центр «Факультет» является таким творческим, большим творческим,
1: да,
2: сообществом.
1: Нравится.
2: Да,
1: и еду, нравится. И глаз радуется. Я смотрю всегда прям потрясающе.
2: Ну, благо вы знаете, что там. Многие, проезжая мимо, думают, господи, почему красивое здание? Что же там, и факультет? Что? Может быть, чему-то обучают? На самом деле, и в том числе мы даем возможность прикоснуться к чему-то неизведанному для человека. Мы говорим про то, что творчество, любое творчество, оно на расстоянии вытянутой руки. Mm-hmm. И здесь можно и, если ты не умеешь ничего, попробовать себя, и рисовать, и танцевать, и петь, и записать собственный трек. Если ты боишься это сделать, есть люди, которые тебя поддержат, помогут, и ты, попадая в такое сообщество творческих людей, пропитаешься этим, займешься саморазвитием в ту же секунду и сразу будешь развиваться в этом ключе.
0: У меня вопрос сейчас, простите, к Александре. Вот из всего, из всего того, что Никита перечислил про творчество, ты что не умеешь делать? Рисовать, танцевать, петь, что ты не умеешь делать? Вышивать, может быть, крестом?
1: Вышивать не умею.
0: Вот, смотри.
2: Научим.
0: Вот.
1: А я, кстати, была у вас в гостях.
2: Так, рассказывайте.
0: Так что мы еще о тебе не знаем?
1: Ну, был у меня там наметан, как говорится, такая наметочка провести у вас мастер-класс. Я пришла, мне показали, поэтому насладилась. Очень красиво, очень. И да. Хочу сказать нашим слушателям, не бойтесь, заходите. Я думаю, что вас прям встретят и покажут. И конечно расскажут, же, какие там мероприятия проходят.
2: Обнимем, встретим чаем, кофе. И обязательно расскажем, покажем, дадим попробовать обязательно. Не только мастер-классы, лекции, фестивали, концерты, культурно-досуговые мероприятия с психологами. Не только.
1: Слушай, заодно
2: много.
1: Можно и полечиться.
0: Подожди, то есть я к психологу должен
2: эфира
0: пойти?
2: Эфира не хватит,
0: есть,
2: чтобы все рассказать.
0: Подожди, ты вышивать собралась, значит, идти туда, то есть, а я к психологу должен пойти.
1: Можешь не к психологу.
0: Хорошо, подожди, после приема психолога к тебе его вышивать отправят.
1: Никит, скажи, пожалуйста, я так понимаю, зная вашу, да, точку факультета, где двор, вот этот внутренний, то есть и там будет проходить?
2: Так точно. У нас есть прекрасный внутренний дворик, там уже установлена большая сцена.
1: А как же поместитесь? Это, мне кажется, такой размах у вас масштабный.
2: У нас есть волшебные секреты. Да, мы растягиваем наш дворик.
0: Это в голове можно растянуть мероприятие, да, и площадку, а в реальности люди же все просчитывают.
2: Все просчитано детально, да. То есть гастрозоны, специально все наши гастропартнеры, они установлены в локации именно так, чтобы человеку было удобно зайти, увидеть сразу сцену, насладиться картинкой, увидеть все фотозоны, которые мы подготовили, увидеть всех гастропартнеров. В общем, сразу попасть в атмосферу такого праздника, который, естественно, не хватает в городской суете.
1: Заодно можно и экскурсия будет по самому
2: факультету? Конечно же. Наши сотрудники, администраторы.
1: Отличная возможность, мне кажется, да? Вот кто первый раз придет, все посмотреть.
2: Покажут, расскажут, прогуляются по нашей картинной галерее. Также она у нас имеется. Это краснодарские художники, которые выставляются у нас, и люди смогут ознакомиться с их творчеством.
0: Мы по возрастному цензору сейчас тоже как бы пройдемся. Ты меня ж волнует это все. Мне же хочется, чтобы люди придут, которые на мероприятие, они остались довольны. Я все-таки считаю, как бы, это мое личное мнение, да, что от какого возраста, вот, давайте попробуем сравнить, совпадает у нас или нет, от какого возраста вот будет интересно аудитории прийти на ваше мероприятие, и экскурсии, и музыка.
2: Я думаю, я понял ваш вопрос, да, я думаю, что 16+. Мы и поставили этот, опять же, заграничное слово, ограничение, да, 16+, дисклеймер, он так называется. 16+, почему? Потому что в этом возрасте человек уже приблизительно начинает понимать, чего он хочет, как он хочет, в каком направлении, в какой сфере, и он уверен, куда можно двигаться дальше. Мы дадим ему возможность познакомиться с творчеством разноформатным, прикоснуться к разной музыке. Опять же, я, как уже сказал, это будет и рэп, и, возможно, несколько поп-исполнителей, и поп-рок, и рок во всем своем проявлении. То есть человек услышит все, в том числе винил, о котором мы говорили с вами.
1: Если 16+, 99?
2: Я думаю, подойдет. Главное здесь взять детей или сопровождающих, потому что на эмоциях танцуется, человек может немножко устать. И...
1: Ну, то есть безгранично, то есть возрастной...
2: У творчества нет ограничений, можно творить перманентно.
0: Вот я с Никитой абсолютно соглашусь, что действительно вот здесь нет ограничений. Ты знаешь, как люди в таком уже в серебряно-золотом возрасте танцуют на побережье Геленджика? Как тебе?
2: Что уж там золотом, в платиновом иногда выходят.
0: Сейчас Александра должна задать мне вопрос. А ты что, посещаешь такие мероприятия? Да.
1: Я хотела сказать, я в Абхазии была и там видела.
0: Нет, я как наблюдатель. Здесь мне очень нравится, потому что как бы на Кубани, да, всегда у нас погода вся хорошая. Вот как бы, вот вы сейчас не жаловались там, да, что там вот были дожди. Правильно, как поет известная песня, да? У природы нет плохой погоды. Ведь каждая погода благодать на самом деле. Поэтому открытые мероприятия, они долгожданны. Мы их действительно ждем.
2: Их ждет весь город.
0: Да, это преимущество для нашей Кубани, для Краснодара в том числе, что не надо в закрытых помещениях
1: выходить. От дождя, от холода хочется, да, подышать, посмотреть вот это все.
2: Знаете, я думаю, в принципе, не только краснодарец. Сейчас, в принципе, человек соскучился по вот этим прогулкам. Сколько раз говорили уже, по-моему, отправляли видеосообщение нашему мэру прекрасному. И, в принципе, в соцсетях везде огромное количество видео, где «Откройте Красную», «Давайте возвращаться на улицы»,
0: ну,
2: «Краснодар»,
0: «Давайте
2: гулять».
0: Ну, открыли же немножко, там часть определенная.
2: Давали возможность.
0: Да.
2: Так как взорвался радостью и вот этими приятными эмоциями весь город. И они, мне кажется, даже человек, который никогда ничего не выкладывал в соцсети, в какие-нибудь, знаете, истории, видео, в какие-нибудь мессенджеры выложил, что «а я вот на красной». И это круто, что люди выходят, и мы вот для этого и делаем такие открытые мероприятия, чтобы люди приходили и отдыхали в летний вечер.
0: Замечательно. Знаете, а вот когда вы первый раз, вот мысль появилась, как бы, да, вот создать вот такое мероприятие, скажем, собрать людей туда, да, что, ну, понятно, там откуда-то она появилась, эта мысль, она пришла. Сразу люди откликнулись. Большое количество, вот вы такой кастинг проводили, то же слово-то, заграничный выбор. А делали вы выборку? Ребят, или как бы меняются каждый год музыканты, каждый год приезжают разные, ну, второй год уже, приедут другие группы, или опять же состав тот же самый, который был в прошлом году?
2: Меняем составы. Благо у нас хватает наших краснодарцев и ребят с края, талантливых ребят, которые готовы выйти на сцену и подарить свое творчество. Меняем состав, ищем в том числе новые имена, как я уже и сказал. И вообще в перспективе, в планах сделать этот фестиваль более частым и дать возможность юным, совсем юным артистам уже приходить на нашу сцену, проявлять себя и давать возможность аудитории познакомиться со своим творчеством.
0: Получается, что у вас в перспективе сделать такой праздник, чтобы он шел весь день. То есть, поэтому с утра там это юное поколение будет, да, а к вечеру уже, соответственно...
2: Может, постараемся сделаем и на 2 дня.
0: А даже так?
2: Да.
0: Ну, это хорошо, когда планы такие есть, когда вот и 2 дня можно сделать. Это здорово. Ну что, друзья, ждем от вас сообщений под видео, трансляция во ВКонтакте, в социальных сетях. Смотрим нас на платформе Рутуб. Ну и пишите нам сообщения в мессенджер Макс 928-401-2020. Мы продолжим наш разговор в видеотрансляции. А вы послушайте рекламу и любимые хиты НАК.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Никита Квадрат, арт-директор творческого центра «Факультет», ведущий режиссер-постановщик массовых мероприятий сегодня у нас в гостях.
2: Ну, если режиссер-постановщик массовых мероприятий, тут уже и так понятно, да, о чем мы ведем разговор, конечно, о мероприятиях. А лето – это зачастую их больше становится, да, они больше проводятся под открытым небом, собираются и музыканты, и более такие творческие люди приходят к вам. А мы сегодня говорим о фестивале «Натворили» под открытым небом, где соберутся музыканты. И вот хочется все-таки поговорить еще о содержимости фестиваля, да, о внутреннем его составляющем, да, что мы не просто говорим, вот есть такой фестиваль, вот пришли там, да, а вот целевая аудитория, да, мы уже вроде как бы сказали про нее. Кого ждете на фестиваль? Кто вообще ваша целевая аудитория? Давайте вот чуть-чуть еще здесь затронем.
3: Смотрите,
2: тему.
3: Еще раз скажу, что это люди, как минимум, которые хотят провести летний вечер в крутой музыкальной атмосфере, теплой атмосфере, по которой они очень сильно скучали и соскучились. Вот. Это могут быть и студенты, и музыканты, и семейные пары. Неважно. Может быть, просто творческие специалисты, которые хотят поймать вдохновение и пропитаться творческой атмосферой и, возможно, там, выйдя с нашего фестиваля, написать очередную картину или, как, допустим, если Саша к нам придет, вышить новую картину крестиком.
2: Ребята, подождите, у меня такой вопрос. То есть для того, чтобы вдохновиться творчеством, это надо что-то быть, где-то быть, это площадка,
3: как это должна быть. Надо быть среди творческих людей, надо быть у сцены, которую мы поставили в максимальной близости со зрителем. Надо быть в нашей виниловой гостиной, чтобы прикоснуться к пластинкам и услышать этот аналоговый звук. Надо подойти, прикоснуться к произведениям искусства, я считаю, из стекла, металла, из ткани, эко-кожи, что делают наши краснодарцы.
2: Народные умельцы будут
3: это все представлять на, так сказать, обозрение и в том числе, как бы, на продажу.
2: У меня еще такой вопрос был, да, время так летит быстро. Вот группы, которые приедут на фестиваль, это кавер-группы? Ну, то есть кавер-группы — это те, которые пропевают какой-то с новой обработки популярные песни. А здесь это авторская музыка.
3: Люди-творцы, скажу честно, могу открыть секрет, они могут даже немного обидеться, если их назовут каверщиками. Они про творчество и про авторство.
2: Вот,
3: они
2: вот
3: сами пишут песни, они сами пишут музыку. И эти артисты, они, опять же, напомню, все краснодарцы. Это Волс Лайв Квартет, это Червоная Бенд, это Беспризорники, это группа Рим, это наш факультет-бенд, это новые имена, наши воспитанники и резиденты, которые сами творят, сами пишут, сами исполняют, сами записывают даже иногда свои песни, композиции, альбомы в том числе.
1: Никит, а вот когда шла работа над фестивалем, чей пример вы держали в голове вообще, вот на кого ориентировались?
3: Ну, сейчас часто принято вдохновляться крупными фестивалями. Честно, наш фестиваль — это не попытка сделать какую-то маленькую копию известного фестиваля. Это история чисто, четко, много-много про наш город, про его музыкантов, про людей, которые здесь живут и создают. Это все про наш теплый, живой, открытый и очень человеческий такой фестиваль «Краснодар».
2: Никит, спасибо огромное за информацию, за эту интересную беседу. Вот, мне кажется, в конце хочется пожелать нашим слушателям от вас пожелания.
3: Пожелания, ребят, 6 июня приходите к нам по адресу Северная, 370, творческий центр «Факультет», фестиваль «Натворили». Будет тепло, будет вкусно, будет музыкально, и мы сделаем так, чтобы с этого мероприятия вы запомнили все лето и вспоминали еще долгие-долгие годы.
2: Спасибо огромное вам за это утро, что начинаете его вместе с нами. Хочется пожелать нашим радиослушателям, чтобы каждый был творец своего дня. Друзья,
1: конечно,
2: не бойтесь быть художником, да, приносить в него что-то новое, что-то интересное, и тем самым дарить хороший момент не только себе, но и всем окружающим. Говорим огромное спасибо всем, что просыпались вместе с нами. На этом утреннее шоу «Алло, село» подошло к своему завершению. Да. С вами были Александра и Андрей, друзья. Так что давайте уже встретимся с вами завтра и начнем еще один день с чистого листа и с хорошего настроения.
1: Всем пока-пока.
0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214.

0: FM. Казак FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, как по-новому будут отстранять пьяных водителей от управления, где после реконструкции открыли курортный парк и что завоевал севастопольский борец. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новый упрощенный порядок отстранения водителей в состоянии опьянения от управления автомобилем начнет действовать в России с 5 июня. Процедура оформления нарушителей станет быстрее за счет сокращения количества бумаг. Вместо составления нескольких отдельных документов, направление на медицинское освидетельствование, акт об отстранении и протокола об эвакуации машины. Все необходимые отметки и сведения теперь будут вноситься в единый административный протокол. Для этого разработаны новые типографские бланки со специальными строками для каждой процедуры. Часть курортного парка после масштабной реконструкции открыли в городе Сать. На территории зоны отдыха заработал бювет с минеральной водой, который добывается с глубины почти в 1 километр. Также в парке благоустроили пруд с фонтанами, а в дальнейшем планируется запустить уникальные цифровые теренкуры для онлайн-контроля состояния здоровья гуляющих пациентов. Кроме того, на прошлой неделе в Керчи открылся музей виноделия Боспорского царства, который войдет в большой туристический маршрут. Севастопольский борец стал бронзовым призером чемпионата России по греко-римской борьбе. На соревнованиях в Суздале, собравших более 350 участников из 60 регионов страны, Мавлут Ризманов выступил в весовой категории до 55 килограммов. На пути к пьедесталу воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя одержал 4 победы, а в финальной схватке за медаль превзошел многократного призера чемпионатов страны Виктора Ведерникова. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается 18 градусов. На градус выше в Севастополе, также без осадков. Привет отправляем в город Саки. Завтра у вас до 21 градуса, ясно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

0: «Ой, девочки, тут Людка недавно замуж вышла. Переживает, что муж у нее гораздо моложе. А я ей говорю, да не волнуйся, с тобой он быстро посидит».
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехавшие из деревни папа и сын пришли в театр на Лебединое озеро. И вот балет в разгаре, и сын папе говорит:
2: пап, а чё они все на цыпочках ходят?
3: Не знаю, сынок. Лебедей-то много, ну, наверное, весь двор в навозе.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. А ты баты, а ты баты.
1: Казак ФМ.
2: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, как по-новому будут отстранять пьяных водителей от управления, где после реконструкции открыли курортный парк и что завоевал севастопольский борец. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новый упрощенный порядок отстранения водителей в состоянии опьянения от управления автомобилем начнет действовать в России с 5 июня. Процедура оформления нарушителей станет быстрее за счет сокращения количества бумаг. Вместо составления нескольких отдельных документов, направление на медицинское освидетельствование, акт об отстранении и протокола об эвакуации машины. Все необходимые отметки и сведения теперь будут вноситься в единый административный протокол. Для этого разработаны новые типографские бланки со специальными строками для каждой процедуры. Часть курортного парка после масштабной реконструкции открыли в городе Саки. На территории зоны отдыха заработал бювет с минеральной водой, который добывается с глубины почти в 1 километр. Также в парке благоустроили пруд с фонтанами, а в дальнейшем планируется запустить уникальные цифровые теренкуры для онлайн-контроля состояния здоровья гуляющих пациентов. Кроме того, на прошлой неделе в Керчи открылся музей виноделия Боспорского царства, который войдет в большой туристический маршрут. Севастопольский борец стал бронзовым призером чемпионата России по греко-римской борьбе. На соревнованиях в Суздале, собравших более 350 участников из 60 регионов страны, Мавлут Ризманов выступил в весовой категории до 55 килограммов. На пути к пьедесталу воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя одержал 4 победы, а в финальной схватке за медаль превзошел многократного призера чемпионатов страны Виктора Ведерникова. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается 18 градусов. На градус выше в Севастополе, также без осадков. Привет отправляем в город Саки. Завтра у вас до 21 градуса, ясно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а вот звезды на небе, сколько их?
3: Это сложный вопрос, Нина. Для начала нужно понять, каких звезд, видимых или нет.
0: Ну, тех, которые я могу рассмотреть.
3: Если мы будем рассматривать небо из дома в Краснодаре, то, наверное, увидим не больше 100. Это если не брать бинокль. И это будут самые большие, яркие звезды. Например, полярная, Сириус или Вега. А если выйдем куда-нибудь подальше от большого города, например, на берег моря, то увидим гораздо больше.
0: Откуда они там берутся на море?
3: Они все время находятся на своем месте на небосклоне. Просто в городе очень много яркого света, даже ночью, от уличных фонарей и машин. Поэтому человеческий глаз в условиях такой освещенности видит только самые яркие звезды. А вот если уехать в горы, где лишнего света нет вообще, и подняться на высоту 1500 над уровнем моря, то все небо будет усыпано и крупными, и мелкими звездочками. Это очень красиво. Сосчитать их самостоятельно сложно, но ученые-астрономы, которые изучают космос, говорят, что в нашем полушарии таких видимых звезд больше 2000.
0: А невидимых сколько?
3: Точные цифры не знает никто. Их просто невозможно посчитать. В нашей галактике, по разным оценкам, от 200 миллиардов до триллиона звезд. А разных галактик во Вселенной тоже больше триллиона. То есть, чтобы узнать, сколько во Вселенной звезд, надо триллион умножить на триллион. Я даже не знаю, как такое число называется.
0: Ну, наконец-то, папочка, хоть что-то ты не знаешь.
2: Папа знает.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли увидим.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются два приятеля. Один недавно женился, и вот первый, значит, спрашивает у него, как, мол, жизнь твоя?
2: Ой, ты знаешь, дружище, жизнь с женой – это как партия в шахматы.
3: Почему?
2: Куда ни ходи, все равно все матом закончится.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак ФМ к этому часу казаку стало известно, как по-новому будут отстранять пьяных водителей от управления, где после реконструкции открыли курортный парк и что завоевал севастопольский борец. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новый упрощенный порядок отстранения водителей в состоянии опьянения от управления автомобилем начнет действовать в России с 5 июня. Процедура оформления нарушителей станет быстрее за счет сокращения количества бумаг. Вместо составления нескольких отдельных документов, направление на медицинское свидетельствование, акт об отстранении и протокола об эвакуации машины. Все необходимые отметки и сведения теперь будут вноситься в единый административный протокол. Для этого разработаны новые типографские бланки со специальными строками для каждой процедуры. Часть курортного парка после масштабной реконструкции открыли в городе Саки. На территории зоны отдыха заработал бювет с минеральной водой, который добывается с глубины почти в 1 километр. Также в парке благоустроили пруд с фонтанами, а в дальнейшем планируется запустить уникальные цифровые теренкуры для онлайн-контроля состояния здоровья гуляющих пациентов. Кроме того, на прошлой неделе в Керчи открылся музей виноделия Боспорского царства, который войдет в большой туристический маршрут. Севастопольский борец стал бронзовым призером чемпионата России по греко-римской борьбе. На соревнованиях в Суздале, собравших более 350 участников из 60 регионов страны, Мавлут Ризманов выступил в весовой категории до 55 килограммов. На пути к пьедесталу воспитанник Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя одержал 4 победы, а в финальной схватке за медаль превзошел многократного призера чемпионатов страны Виктора Ведерникова. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, без осадков. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории, Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 23. В Алуште завтра ожидается 18 градусов. На градус выше в Севастополе, также без осадков. Привет отправляем в город Саки. Завтра у вас до 21 градуса, ясно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. 8-928-401-20.
1: Знаешь ты сам, как жесток. Это прозрачный намек.
0: Макс, вот для ваших сообщений в режиме онлайн написали. Перечитали, не забыли ли вы указать, кого ищем, поздравляете, либо кому шлете свой привет. Ну, а потом нажали кнопочку «Отправить» и поймали в эфире. Первый звонок у нас раздался из Краснодара. Надежда Ивановна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Лешенька. Я хочу поздравить свою доченьку, Ермоленко Леночку, с наступившим днем рождения. Доченька, милая моя, любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе мира, добра, любви, достатка, исполнения всех твоих желаний. Доченька, родная, я тебя очень-очень люблю и крепко обнимаю. Твоя мама. И, пожалуйста, песенку, Лешенька.
0: Да, были все здоровы, Олеся Евстигнеева. Дорогая Елена, принимайте поздравления от коллектива нашей радиостанции. Ну, во-первых, вас, Надежда Ивановна, как маму, мы хотим отдельно поприветствовать и поздравить с именинницей. Елена, вам желаем, и чтобы здоровье было крепким, и чтобы удач было много, и успеха, и пусть ваш дом будет полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости, хорошего настроения. Всего вам самого доброго. С днем рождения. Поздравляем.

0: Казак-ФМ.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Мареночки! Казак-ФМ.
3: Мы продолжаем. Друзья, не забывайте, что отправить свое сообщение вы также можете на нашу электронную почту вареник@казак.фм и при помощи нашего официального сайта Казак-ФМ. На главной странице для этого специальная форма есть. Заполняйте, отправляйте и ловите ваш привет и поздравления в эфире. Из Павловской у нас следующий звонок раздался. Валентина Михайловна, здравствуйте. Добрый день.
4: Здравствуйте, Лешенька. Вчера такая чудесная программа была. Детки так настроение подняли. А особенно сыновь, как вишенка.
3: Спасибо большое.
4: Милочек. Спасибо вам.
3: Спасибо.
4: И вчера был день рождения у моего родного племянника Юрченко Вадима Сергеевича из Павловской. Ему исполнилось 43 года. Он очень добрый, душевный. Всегда придет на помощь. Он пример своему сыну. Мальчик, желаю тебе всего самого хорошего. Счастья, здоровья, успеха в работе. Мы тебя любим. Твоя тетя Валя, братья Рома, Эдик и их семьи.
3: И Казак-ФМ тоже от души присоединяется. Вы знаете, очень, очень ценные слова, когда настоящий пример, настоящий мужчина. Вот оставайтесь всегда таким же крепким, настоящим, правильным. Пусть никакие ветра вам будут, не сломают. Все будет по плечу, пусть все удается, пусть все планы обязательно реализуются. Давайте жить. Вот Паскаль об этом. Поздравляем. С днем рождения.

0: Рюмочки на Казак FM.
1: Мы продолжаем, друзья. Следующий звонок у нас раздался из села Еленовская. Анжела, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить моим внучкам Бадасяна Элада Григорьевна и Бабаяна Арина Сергеевна. Днем рождения. За вас крепкое здоровье и счастье семейное. Пусть учатся нормально.
1: Угу. Все?
2: Да, все.
1: Хорошо, присоединяемся. Ну, хорошие пожелания. И в учебе пусть будет все стабильно. И пусть счастья будет очень много в вашей жизни. Но у нас тут тоже все стабильно. Сосо Павлиашвили, его тост. Раз, два, три. По просьбе Анжелы в нашем эфире. От души поздравляем, от Казак FM в том числе. Друзья,

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Это дневная программа по заявкам. Я приветствую всех, кто настроен на волну с народной радиостанцией Казак-ФМ и приглашаю в гости 8-928-401-2020. Из Темрюка следующий звонок у нас раздался. Валентина, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить Кузьменко Татьяну Темрюка. Ей вчера было день рождения, но вчера нельзя было дозвониться. Желаю ей здоровья, счастья, всей семье, всем здоровья, здоровья, здоровья. Очень хорошая, все, всего. И хочу ей песенку «Две птицы».
1: Да, «Мы как птицы с тобой», это Людмила Якушева, появится в нашем эфире. Да, друзья, если вдруг у кого-то был день рождения вчера, смело давайте сегодня поздравлять. Ну, раз в год наши эфиры мы посвящаем нашим дорогим детям. И вчера только детские голоса мы слышали в эфире. Татьяна, дорогая, поздравляем вас с днем рождения от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ну и музыкальный подарок, да, вот он, уже в эфире для вас.

0: Казак ФМ.
1: 8-928-401-2020. Наши цифры. К этим цифрам подключен Макс. Ну, то есть номер телефона прямого эфира. И к этому же номеру, как я сказал, подключен Макс для ваших сообщений. Из Краснодара у нас звонок. Зинаида, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу поблагодарить ваших детей за то, как они вели вашу программу.
1: Спасибо большое.
2: И хочу поблагодарить всех, кто нас поздравил с 52-й годовщиной нашей совместной свадьбы. Она выпала на 1 июня. Ну ничего. Мы дальше продолжаем жить, не тужить и всех любить. И приезжайте в Сибирь. Кто поздравил всех и мужа.
1: Всех ждем, двери открыты, да, приходите. Да. Зинаида, ну еще раз, да, хочется вас поприветствовать, вашу семью, поздравить с годовщиной свадьбы. Ну, этот день, ну, действительно, настоящее доказательство того, как любовь и верность могут преодолеть любые преграды. Годы, я бы даже сказал. Вы пример настоящей семейной гармонии и взаимопонимания. Еще раз вас приветствуем, поздравляем. Ну, давайте еще как минимум столько же, а там поглядим. Всех благ вам, всего самого доброго, мира, гармонии, добра, счастья в вашей семье. Почему же ты замужем, Валерий Семин, по вашей просьбе в нашем эфире?

0: Ну скажи, почему?
1: Казак-ФМ. Ну, а следующий звонок у нас раздался из аула Хатука. И Азамат, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день.
1: Слушаем, кого поздравляете?
2: Да. Хотим друга поздравить.
1: Пожалуйста.
2: Бирюшева Тимура Зимовича. От Китянова Айтеча и от Шубакова Азамата. Песню, если можно, Натали.
1: Да, конечно. Ну и от души хотим присоединиться. Уважаемый Тимур, принимайте добрые поздравления и от коллектива нашей радиостанции. Крепчайшего вам здоровья, как бы банально это ни звучало. Никогда не будет лишним успех во всех делах. Пусть всегда надежные и верные друзья будут за вашим гостеприимным столом. Ну а в качестве музыкального привета, да, Лепс, Натали, для вас.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. И к этим же цифрам подключен Макс. Еще раз хочу напомнить для тех, кто впервые дозвонится, наш эфир трубочку не кладем. Вот сейчас был звонок из Новороссийска. Людмила, ну, дозванивайтесь, чтобы лично поздравить, кого вы хотели, и поздравляйте. Ну и трубку еще раз повторюсь. Друзья, если дозваниваетесь, пожалуйста, оставайтесь на линии. Добрый день, Казак ФМ. Поздравьте, пожалуйста, Мартынец, Елену и Корсунова Евгения из станицы Воронежской с годовщиной. Они прожили 5 лет вместе. Желаю счастья, здоровья, любви, благополучия во всем, чтобы мечты их все сбылись. Лена Сушкова прислала это сообщение. Спасибо вам за такую передачу. Да, спасибо за комплименты. Поздравляем и Евгения, и Елену с 5-летием. Ой, дай бог вам, чтобы эта цифра на 10, на 20, на 30 увеличилась. Счастье вам, самое главное, дорогие. Здравствуйте, я поздравляю свою дорогую коллегу Яну Сапочину с наступлением лета. Так, с наступлением лета и наступающим летом. Да ладно. Пусть всегда будет такая позитивная, яркая, харизматичная девушка. Добра, любви, удачи, успеха во всем и всегда. С уважением, коллега Папи, Хмау, Югра, Сургут. Подписались под этим сообщением. Присоединяемся, да, с наступающим, да, ну хорошо. Хотя календарное уже наступило. Добрый солнечный день всем слушателям, сотрудникам радио «Казак ФМ». От всей души поздравляем нашего дорогого, замечательного друга, соседа Маликова Александра с днем рождения. Пусть здоровье будет богатырским, доход стабильным, дом уютным, друзья верными, работа интересная. Пусть тебя всегда окружают любовь, во всем сопутствует удача. Оставайся в любой ситуации таким, какой ты есть. Мужественным, надежным, лучшим отцом и уверенным в себе мужчиной. Мир твоему дому. Семьи Бурдыкиных, Долотовых, город Орловская область. Хорошие пожелания. Пусть так и будет. Александр, вас приветствуем и от команды Казак ФМ. Добрый день, казачок. Алексей, хочу передать привет моему мужу Василию. Вчера он отправился в санаторий в Архипоосиповку и сказать: Вася, работай. Ты научился, теперь учись отдыхать. Пусть погода будет летней, а взаимоотношения с теми, кто рядом, будут душевными. Отдыхай, набирайся сил. От Ирины из Нефтегорска это сообщение прилетело. Василий, хорошо вам отдохнуть, набраться сил. Ну и, конечно же, уже с этими силами к любимой семье, к любимой жене. Так, друзья, ну глаза разбегаются. Чего же вам такого подарить красивого? И для именинников, и просто вот подкрепить ваши теплые приветы. Давайте послушаем «Родные люди». Армен Авджан ее исполнит. Очень красивая песня. Мне лично нравится, надеюсь, и вы тоже оцените. Мы же с вами родные, правильно? 8-928-401-2020. Есть время еще отправить свое сообщение в нашу студию. К этим цифрам подключен Макс. Либо дозванивайтесь, поздравляйте лично.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: И Станис Курчанской следующий звонок у нас раздался. Зинаида Николаевна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Лешенька. Я хочу поздравить своих деточек, сыночка и невесточку Наташу Дрозд с юбилеем, 25 лет совместной жизни. Пожелать им всего-всего доброго, здоровья, мира, благополучия, уважения друг друга. Они очень хорошие, всего достигли. Дом построили, сына вырастили, работают умницы. Прошу поздравить их с этим юбилейным годом.
1: Сад посадили?
2: А?
1: Сад посадили? Дом построили, сад. Все хорошо.
2: Возле дома сад, цветник, такая умница у меня невестушка. Там такой у нее цветник, красавица прям. И невестушка, и все они такие добрые, любящие. У них много друзей.
1: Дай Бог.
2: Все их уважают.
1: Пусть серебро увеличивается, превращается в золото, а затем в платину. Дорогие, поздравляем с красивым юбилеем, с вашей серебряной свадьбой. Пусть каждый прожитый вместе год укрепляет уверенность в своей половинке. Будьте счастливы. Пусть радость не покидает ваш дом. Продолжайте любить, уважать и ценить совместно проведенное даже время. Всех благ вам, всего самого доброго. Радуемся, вот когда такие красивые годовщины отмечаем вместе с Казак ФМ. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня вчера был день рождения. Можно песню? Сергей, от души вас поздравляю с наступившим днем рождения, но песня-то у нас уже обозначена. Это к юбилею, к серебряному юбилею свадьбы. Так, что у нас тут еще из сообщений того, чего не было зачитано? Здравствуйте, Казак ФМ. Здравствуйте, Алексей. Поздравляем Бондаренко Димочку с 30-летием. А это у нас от папы Ивана, от мамы Оли, брат Коля, все родные подписались из Каневской. Сообщение прилетело. Пусть сегодня и всегда в твоей жизни будет много счастливых минут, ярких моментов и приятных сюрпризов. Желаю, чтобы мечты сбывались легко и красиво, цели достигались быстро и уверенно. Здоровья тебе, наш дорогой, добра, достатка, любви. Пусть всегда рядом будут искренние и верные друзья, готовые разделить радость и поддержать в трудную минуту. Дима, поздравляем вас с юбилеем и от коллектива нашей радиостанции. Дай Бог вам всего хорошего. Возраст замечательный, юбилей красивый, 30 лет. Все у вас впереди. Я уверен, что ваш жизненный путь будет таким же светлым, счастливым. Ну, по крайней мере, искренне и от души я вам этого желаю. Здравствуйте! Я хочу еще раз поприветствовать всех детей, поздравить со вчерашним праздником. Всем счастливого детства, ярких каникул и набраться сил перед новым учебным годом. Оксана, да, благодарю еще раз всех детей. Приветствуем и поздравляем с наступившим праздником. Поздравляю папочку Воробьева Петра Владимировича из Кущевской с днем рождения. Желаю тебе здоровья и счастья. Всего самого лучшего. Твои дети, внуки. Любим, целуем от Екатерины это сообщение. Ну вот все, да, все, друзья. Все сообщения, которые к этой минуте прилетели, они дочитанные. Давайте песней о любви мы и завершим наш эфир. И к дню рождения, и просто к приветам. Всем любви, счастья, хорошего настроения. Оставайтесь на волне Казак ФМ. Вечерний вареничек. Не забывайте с 20 часов вновь распахнуть свои двери. К Виктории уже обязательно заглядывайте. Меня же зовут Алексей Орлов. Я до завтра с вами прощаюсь. Хорошего дня. Спасибо за компанию. Пока.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда...

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь камаринская — сама душа русского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Ищешь друга без недостатков? Останешься без друзей. Так говорят наши соседи туркмены, а их в Краснодарском крае всего 635. И это очень дружный народ. Вообще, дружелюбное отношение к представителям любой национальности и вероисповедания – одна из главных черт этого народа. Туркмены всегда очень открыты для своего собеседника, могут тонко чувствовать его настроение и сопереживать ему. По натуре они спокойны и уравновешены. Очень хорошо держат под контролем свои эмоции в любых ситуациях. Туркмены дорожат чувством дружбы и любви и стремятся поддерживать добрые отношения с соседями. Этому учит народная мудрость. Близкий сосед лучше, чем далекий брат. И живи по соседству со счастливым, и сам будешь счастлив. Недостойным считается обидеть соседа или вмешиваться в его личные дела. Особенным авторитетом у туркмен пользуются люди пожилые. Это аксакалы, умудренные жизненным опытом и занимающие значительное место в своей семье, селении или даже государстве. В их присутствии молодежь ведет себя всегда вежливо, о них всегда заботятся и с почтением относятся к советам и рекомендациям старших, исполняя их беспрекословно. С такой же подчеркнутой вежливостью у этого народа принято относиться к гостям. Туркмены нередко складывают мнение о человеке по тому, как он принимает гостей. А репутация хорошего хозяина для них весьма дорога. Однако при этом считается, что гость не должен опаздывать или являться раньше назначенного времени. Также не принято ходить к соседу-туркмену на обед без приглашения или приводить с собой незваных. А уж хозяевам дома не принято встречать гостей в домашней одежде или подметать помещение в их присутствии. Тех гостей, которые пользуются наибольшим уважением, встречают еще у ворот. За руку приветствуют, как правило, только мужчин. Женщин приветствуют поклоном и прижатой к сердцу рукой. После приветствия гостей усаживают на самые почетные места за столом. Кстати, скатерть, на которой расставляют блюда с едой, у туркмен считается священной, и наступать на нее – большой грех. Перед едой принято поблагодарить Бога за пищу и попросить Его благословения. А во время еды у них считается неприличным разговаривать, брать большие куски пищи и смотреть другому в рот. Несмотря на то, что по древним обычаям мужчины и женщины не могут трапезничать за одним столом, сейчас этого правила почти не придерживаются. Но, само собой, ухаживает за гостями хозяйка дома. Так как каждую трапезу принято и начинать, и заканчивать обильным чаепитием, то сначала на стол подают сладости и легкие закуски, приберегая основное блюдо напоследок. Чай разливает сам хозяин. Кстати, у туркмен считается, что чем меньше в чашку наливают чая, тем более уважаем гость. Как ни странно, но это признак уважения. Чем чаще обращается гость к хозяину за добавкой, тем более польщенным тот себя чувствует.
1: Добрые соседи!
3: По пути с Казак-ФМ.

полностью тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем можно узнать на новой странице портала «Госуслуги», где проведут прием граждан по вопросам помощи матерям и детям и какие медали завоевали севастопольские борцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Информация о более чем 9 тысячах детских лагерей и санаториев стала доступна россиянам в рамках нового специального сервиса «Отдых и оздоровление детей» на портале «Госуслуги». Как сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко, за первые полгода работы к этой цифровой системе граждане обратились уже более 300 тысяч раз. Сервис помогает родителям детально подобрать учреждения по фильтрам, узнать о доступных мерах государственной поддержки, получить данные о льготных путевках и компенсациях, а в ряде регионов оформить заявление онлайн. До конца текущего года базу планируют расширить до 40 тысяч объектов. В Министерстве здравоохранения Республики анонсировали проведение тематического приема граждан, который посвятят ключевым вопросам организации медицинской помощи детям и матерям. Профильное мероприятие запланировано на завтра, 3 июня, и будет проходить в Симферополе по адресу проспект Кирова, дом 1. Заинтересованные жители Республики смогут получить консультации, задать свои вопросы представителям ведомства с 10 до 11 часов. Для участия в приеме граждан необходимо пройти предварительную запись по телефону. Три медали завоевали севастопольские спортсмены на чемпионате и первенстве Европы по панкратиону, которые завершились в Ереване. В соревнованиях принимали участие более 300 борцов из 12 стран. В составе национальной сборной команды России успешно выступили трое севастопольцев. Девятикратная чемпионка страны Дарья Крапивина выиграла серебряную награду в весовой категории 53 килограмма среди женщин. Бронзовые медали в копилку команды принесли Загра Паганян и юная Алексия Глеч. Общий команд В командном зачете сборная России заняла первое место. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков. В Симферополе до 25 градусов тепла, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18. В Алуште и Евпатории завтра ожидается 23. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 22. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас до 25 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.
0: Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: А не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Вот ты, будь здоров.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
0: Шутки.

0: Я люблю тебя.
1: А вы бачили, что це?
2: Что такое байда на казачьем диалекте? Мы спросили у прохожих.
1: Ты бач, як оно.
3: А лодка через речку, речку че приплывает, байда.
4: Какая-то сетка из материала кольчуги, знаете, которую еще не поднимешь. Зачем она, не знаю, просто сетка.
5: По воде как бы катаются на байде.
6: Мне кажется, это какое-то небольшое озеро, которое близ моря, что-то такое.
7: Ну, это байдарка такая, легкая теле.
8: Что-то тянуть, и думаю, вот из реки там лодку вытаскивать.
2: Байда у кубанских казаков представляла собой лодку. Так сложилось в судьбе казачьего народа, что наших предков называли кентаврами степей. Однако и реки казаки покоряли проворно и с толком. Вот это так.

0: Казак-ФМ. Когда душа поет.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак-ФМ».
2: Я

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики.
2: Ты что, он же у тебя мужчина.
1: Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, о чем можно узнать на новой странице портала «Госуслуги», где проведут прием граждан по вопросам помощи матерям и детям и какие медали завоевали севастопольские борцы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Информация о более чем 9 тысячах детских лагерей и санаториев стала доступна россиянам в рамках нового специального сервиса «Отдых и оздоровление детей» на портале «Госуслуги». Как сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко, за первые полгода работы к этой цифровой системе граждане обратились уже более 300 тысяч раз. Сервис помогает родителям детально подобрать учреждения по фильтрам, узнать о доступных мерах государственной поддержки, получить данные о льготных путевках и компенсациях, а в ряде регионов оформить заявление онлайн. До конца текущего года базу планируют расширить до 40 тысяч объектов. В Министерстве здравоохранения Республики анонсировали проведение тематического приема граждан, который посвятят ключевым вопросам организации медицинской помощи детям и матерям. Профильное мероприятие запланировано на завтра, 3 июня, и будет проходить в Симферополе по адресу проспект Кирова, дом 1. Заинтересованные жители Республики смогут получить консультации, задать свои вопросы представителям ведомства с 10 до 11 часов. Для участия в приеме граждан необходимо пройти предварительную запись по телефону. Три медали завоевали севастопольские спортсмены на чемпионате и первенстве Европы по панкратиону, которые завершились в Ереване. В соревнованиях принимали участие более 300 борцов из 12 стран. В составе национальной сборной команды России успешно выступили трое севастопольцев. Девятикратная чемпионка страны Дарья Крапивина выиграла серебряную награду в весовой категории 53 килограмма среди женщин. Бронзовые медали в копилку команды принесли Загра Паганян и юная Алексия Глеч. Командном зачете сборная России заняла первое место. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков. В Симферополе до 25 градусов тепла, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18. В Алуште и Евпатории завтра ожидается 23. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26 градусов. В Севастополе по прогнозу плюс 22. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас до 25 градусов, малооблачно и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

нас дела? Да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

0: а поет.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ» и слушайте нашу новую песню с группы «Ламбы Ильича. Дорога».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну а этот анекдот, это, пожалуй, классика всех народных анекдотов. Кум, а кум, а чё у тебя по двору поросенок на протезе бегает?
2: Так и шо мне, ежели мне холодца захотелось, шо мне всю свинью изводить?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Этому и сало невкусно, а проголодается, и вода вкусна. Так говорят удмурты, наши соседи. Ни много ни мало, а на Кубани их почти 3500. И кто-то из них вполне может жить с вами на одной улице. Удмурты – очень древний народ. В русских источниках они упоминаются с 14 века. И их древнейшее самоназвание – ары, то есть человек или мужчина. Уже в 15 веке северные удмурты вошли в состав российского государства. А в начале 20 века у этого народа в междуречье Камы и Вятки появилась собственная республика. У удмуртов принято дружить с селами. Например, коров принято пасти по очереди, устанавливая дежурство. Молятся тоже семьями. Причем до сих пор во многих удмуртских семьях распространено язычество, и богов задабривают супами и кашами. К кашам, кстати, здесь особое отношение. Зерна злаков считаются символом множественности и приумножения, урожая, приплода, достатка в семье и появления детей. Например, обряд посещения роженицы у удмуртов так и называется – ходить на кашу. Кашей кормили и молодых перед первой брачной ночью, чтобы было много детей. Обязательно была каша и во время трапез при строительстве дома с помощью соседей. А еще один древний обряд – новая каша – совершался после жатвы. Причем в угощение клали несколько спелых колосьев. Удмуртские бабушки стряпают не пирожки, а перепечи, которые пекут в печи перед огнем. Потому-то у них такое название. Женщины испокон веков предпочитают наряжаться в яркие платья и фартуки, а своих детей носить за спиной. Удмурты бережно относятся к национальным традициям и между собой предпочитают общаться только на родном языке. Дома они строят просторные, рассчитывая на большую семью. А еще они очень любят принимать гостей, угощая их блюдами национальной кухни. Когда кулинары говорят об удмуртской народной кухне, прежде всего они подразумевают пельмени. Да, именно пельмени, которые во всем мире считаются исконно русской едой, попали в Россию из Пермского края, от предков нынешних удмуртов и Коми. Пельмень удмурты называют пельнянь. Пель – ухо, нянь – хлеб, то есть хлебное ухо. И с этим действительно не поспоришь.

0: Ζακ FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где временно закрыли железнодорожный вокзал, что приводит в порядок на улицах Симферополя и за какое растение из Севастополя можно проголосовать на всероссийском конкурсе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Железнодорожный вокзал Джанкой временно закрыт для посадки и высадки пассажиров из-за последствий атаки беспилотников. Часть пригородных электричек отменена, а поезда дальнего следования проходят станцию без остановки. Как сообщается, временным пунктом от управление и прибытие для джанкойцев стала станция Урожайная в поселке Красногвардейском. Пассажиров с билетами от станции Джанкой бесплатно доставят туда на специальных автобусах. Для этого нужно прибыть к Джанкойскому вокзалу за полтора часа до отправления поезда. Аналогично на автобусах встретят и тех, кто возвращается домой. Для пассажиров, следующих до Симферополя, Севастополя и Евпатории, маршруты не изменились. В Симферополе продолжает реализацию программы «Чистое небо». Она направлена на наведение порядка в слаботочных сетях. Провайдеры связи уже привели в нормативное состояние кабельные линии на улице Казанской, удалив с опор бесхозные и аварийные провода. Следующим этапом масштабной работы развернутся на улицах Толстого и Гоголя. Согласно правилам благоустройства крымской столицы, все кабели обязаны иметь маркировочные бирки с указанием оператора и не должны провисать ниже 5 метров от земли. Также порядок наводит внутри многоквартирных домов. 570-летний дуб из села Дальнего представляет Севастополь во всероссийском конкурсе «Российское дерево года-2026». Уникальный великан высотой 16 метров входит в группу памятников живой природы «Дубы и стражи Бельбека». Дерево-долгожитель выступает в национальном конкурсе под номером 12. Всего в текущем году за престижное звание борется 78 природных претендентов со всей страны. Проголосовать за севастопольский дуб на официальном сайте программы можно до 1 апреля. Августа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков. В Симферополе до 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 18, в Алуште и Евпатории завтра ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе по прогнозу плюс 22. Привет отправляем в село Дальнее под Севастополем. Завтра у вас до 23 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казань. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: 102.5 FM в Сибай. Включай.
1: Чув поле с конем.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему, когда я болею, мне сначала холодно, а потом жарко?
3: Потому что это защитная реакция нашего организма. Она помогает нам бороться с различными бактериями и вирусами. Когда они попадают к нам в организм и начинают размножаться, поступает команда повышать температуру тела.
0: Как это? Кто это внутри у нас командует?
3: Центр регуляции температуры у нас находится в отделе головного мозга, который называется гипоталамус. Он отдает команды над почечником и щитовидной железе, которые вырабатывают гормоны, помогающие повышать или понижать температуру тела.
0: А зачем температуры расти?
3: Для того, чтобы победить вредных бактерий или вирусы. Когда наша температура поднимается до 39 градусов и выше, размножение большинства микробов замедляется. Наш организм тем временем включает программу мелкой мышечной дрожи. Она производит много тепла, а сосуды наши сужаются, чтобы это тепло удержать внутри. Вот и получается, что при высокой температуре тебе холодно и ты дрожишь. Это называется озноб. Хочется залезть под одеяло и согреться. А потом наступает жар. Ты потеешь, становится жарко, и температура постепенно снижается.
0: А зачем ты трогаешь мой лоб, когда мне жарко?
3: Так можно проверить температуру. Лоб будет горячий. А вот руки и ноги, наоборот, холодные. Но чтобы узнать точную температуру тела, понадобится термометр. Где он, кстати?
0: Ой, а я ему куклы мерила температурку. Но так не поняла, нормально у нее или нет. Поможешь?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сын прибегает домой и кричит:
2: «Мама, мама! Там во дворе папа с лестницы упал!»
3: «Да ты что? И что он сказал?»
2: «А мне нецензурные слова пропускать?»
3: «Конечно, пропускай!»
2: «Молча упал, мама, молча!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где временно закрыли железнодорожный вокзал, что приводит в порядок на улицах Симферополя и за какое растение из Севастополя можно проголосовать на всероссийском конкурсе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Железнодорожный вокзал Джанкой временно закрыт для посадки и высадки пассажиров из-за последствий атаки беспилотников. Часть пригородных электричек отменена, а поезда дальнего следования проходят станцию без остановки. Как сообщается, временным пунктом отправления и прибытие для джанкойцев стала станция Урожайная в поселке Красногвардейском. Пассажиров с билетами от станции Джанкой бесплатно доставят туда на специальных автобусах. Для этого нужно прибыть к Джанкойскому вокзалу за 1.5 часа до отправления поезда. Аналогично на автобусах встретят и те, кто возвращается домой. Для пассажиров, следующих до Симферополя, Севастополя и Евпатории, маршруты не изменились. В Симферополе продолжает реализацию программы «Чистое небо». Она направлена на наведение порядка в слаботочных сетях. Провайдеры связи уже привели в нормативное состояние кабельные линии на улице Казанской, удалив с опор бесхозные и аварийные провода. Следующим этапом масштабной работы развернутся на улицах Толстого и Гоголя. Согласно правилам благоустройства крымской столицы, все кабели обязаны иметь маркировочные бирки с указанием оператора и не должны провисать ниже 5 метров от земли. Также порядок наводит внутри многоквартирных домов. 570-летний дуб из села Дальнего представляет Севастополь во всероссийском конкурсе «Российское дерево года 2026». Уникальный великан высотой 16 метров входит в группу памятников живой природы «Дубы и стражи Бельбека». Дерево-долгожитель выступает в национальном конкурсе под номером 12. Всего в текущем году за престижное звание борются 78 природных претендентов со всей страны. Проголосовать за севастопольский дуб на официальном сайте программы можно до 1 августа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков. В Симферополе до 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 18, в Алуште и Евпатории завтра ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе по прогнозу плюс 22. Привет отправляем в село Дальнее под Севастополем. Завтра у вас до 23 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казань. Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович? У меня это две новости, начну с хорошей. Ты ж мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

0: «Я фермер».
1: Друзья, приветствую. Меня зовут Алексей Орлов. И в этой программе мы знакомим вас с теми целеустремленными земляками, которые не побоялись связать свою жизнь с сельским хозяйством, производством качественной фермерской продукции и стали в своем деле одними из лучших. Герой сегодняшней программы Денис Буров, основатель сельхозпредприятия по производству натуральной продукции из Краснодара. Приветствую вас, Денис. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте начнем с истории создания вашей компании. Что послужило толчком к запуску производства натуральной продукции?
2: Знаете, наверное, в большей степени послужило то, что на рынке очень много эконом-сегмента. Mm-hmm. И прежде всего я питаюсь сам, у меня есть дети, о здоровье которых я тоже беспокоюсь. Поэтому мне очень важно, чем питаюсь я, чем будут питаться мои дети, будут питаться мои внуки. Поэтому я всегда смотрел в сторону каких-то качественных продуктов с качественным составом. Поэтому прежде всего это послужило рождению моей компании, которая сейчас производит вот именно качественные продукты, и даже, скажем, процесс приготовления этого, да, максимально мы уходим от различных консервантов, красителей, усилителей вкуса максимально. И при этом сохраняем и качество, полезность очень важная, ну и срок хранения достаточно, вроде он и не маленький, но в то же время и не такой большой по сравнению с другими.
1: Сколько лет назад вы запустили компанию производства?
2: Год.
1: В чем ключевое отличие вашей продукции от предложенных масс-маркет брендов?
2: Знаете, не буду говорить про всех, да, но в большей степени это не использование каких-то красителей.
1: О чем вы говорили, вкус. Да?
2: Да. Это прежде всего. Вот, ну и скажу откровенно, наверное, мы выбрали сегмент средний и выше среднего. Да, то есть это не эконом-сегмент. Вот, потому что в большей степени на данном этапе проводится даже ручная работа. Мы отбираем качественные продукты, это все делается вручную. Хоть у меня небольшая команда, но мы справляемся.
1: Денис, на что основной акцент все-таки делается? Вы сказали, экологичность, дальше там польза, вкус, традиции. Что для вас основное?
2: Для меня основное, чтобы человек мог, знаете, приобретая наш продукт, употребляя его, как-то окунуться в прошлое. Да, интересно. То есть получить вот эти вот вкусы старых рецептов, которые нам готовили бабушки, дедушки, да, что-то приблизило к ГОСТу какому-то, да, вот, например, там есть у нас кабачковая икра прекрасная, да. То есть она выполнена в большей степени, ну, по ГОСТу, да, и когда человек, особенно преклонного возраста, начинает его пробовать, да, вот эти сияющие глаза, так это же тоже то самое.
1: Вкус детства.
2: Да. И вот это вот очень важно, чтобы человек действительно как-то откатился назад и понял, что сейчас в эпоху вот этих технологий всего, вот этого режима, да, быстрого в жизни, есть продукты, которые могут вот просто на столе, дома, в уютной обстановке вернуть тебя обратно в детство, в какую-то молодость, возможно. То есть вот это, наверное, очень важно.
1: А потом где вы рецептуру берете?
2: А знаете, собираем. Собираем и в простонародье собираем. Да, общаемся по знакомым везде. Прям опросы такие проводим. А когда участвуем на ярмарках, соответственно, пользуемся уже возможностью контактировать, коммуницировать с другими людьми.
1: Денис, кабачковую икру упомянули. Что еще производит ваша компания? Что у вас в ассортименте?
2: Знаете, основная линейка – это дикоросы. Мы везем с Алтайского края, с Пермского края, с Кировской области, с Нижегородской области. Вот в прошлом году мы привезли тонну мохнатого груздя. Прежде всего, это грибы.
1: Так.
2: Да, это грибы, которые нам даны природой.
1: Ага.
2: То есть это не культивируемые, как вешенки, шампиньоны, да? А это вот природа, которая дает нам возможность ее использовать, и мы собираем это на пунктах сбора, привозим сюда, и здесь уже готовим. Это вот одна из основных линеек дикорастущие грибы. Это белые маринованные, мы делаем их разные, и резанные, и отборные маленькие прям к столу, и с сахаром, и без сахара даже делаем.
1: С сахаром?
2: Конечно. Ну, сахар, он и так идет, но вот без сахара так никто не делает. Мы используем домашний яблочный уксус, и сахар не используем. Поэтому те люди, которые как-то ограничивают себя от сладкого, могут со спокойной душой приобрести приобретать и, ну, как минимум попробовать, я уверен, что понравится. Вот, это линейка грибов. Грузди у нас соленые. Тоже отборные, резанные есть. А также овощная консервация. Большой ассортимент овощной консервации, начиная с кабачковой икры, как мы говорили, да, заканчивая нашим кубанским перцем по-кубански. Кстати, вот сегодня как раз его готовят очередную партию. Вот только приехал с производства. Также говядина, курица, свинина. Делаем тушенку хорошего качества. Тоже без всяких красителей, только соль, перец. И, скажем так, старинный рецепт. Такой, вот, там еще нотки кое-каких приправ туда входят. Ну, получается достаточно неплохо. По обратной связи, опять же. Вот, ну, а есть у нас еще производство прекрасного напитка камбуч. Это... Кому неизвестно, это чайный гриб двойной ферментации. Вот чайный гриб, это как раньше делали наши бабушки, мамы, да, вот дедушки. То есть был вот такой гриб, в банке постоянно плавал, мы его пили. У нас же большая ферма, у нас большие вот такие грибы. Внимательно за ними следим, чтобы у них было уютно, чистенько, тепло. Чтобы они были сыты. И они дают основу, которую мы потом в двойную ферментацию делаем уже с натуральными ягодами, с фруктами. И получается чайный гриб двойной ферментации, камбуча. Вот поэтому мы хотим действительно привить культуру потребления этого напитка. Он безалкогольный. И я уверен, что этот напиток найдет свое место не только на полке, но и в сердцах. И не только кубанцев, да, вот, а также во всей России.
1: Бакалеи у вас есть, я видел, чаи тоже, да?
2: Да, это была пробная, да, мы в эту сторону смотрим, вот, все это есть, мы отработали эти механизмы, да, и вот сейчас как раз новые хотим урожай, чтобы собрали чаи, соответственно, травяные, без всяких добавок тоже сделать. На самом деле задумок очень много, ассортиментный ряд, чтобы в дальнейшем вырос, там и орехи, и сухофрукты есть. Сейчас с поставщиками в других странах даже общаемся, ведем переговоры по поводу сырья. Ну, вот это пока только такие планы.
1: Денис, ну, вы сказали, что из других субъектов тоже сырье закупаете. Кубанские поставщики есть?
2: Да, конечно, да? Конечно.
1: Это сотрудничество с фермерами?
2: Конечно, то есть мы здесь работаем. Объемы у нас не такие еще большие, да, но мы работаем только с местными. И по мясу работаем, и по всем овощам работаем с местными. Вот сейчас будем для камбучи по вишне, по всему, то есть тоже с местными работаем. То есть мы максимально поддерживаем местного производителя, каким мы прекрасно знаем, что только в поддержке друг друга можно вырасти и что-то такое вот создать. А вот чего нет, тогда мы смотрим уже, да, то есть чуть дальше, уже за пределы Российской Федерации, уже работаем уже с теми, с поставщиками.
1: Вы сказали, что небольшое предприятие, однако, судя по ассортименту, так сложно сказать, что оно маленькое. Какие масштабы вашего производства и сколько человек вам помогают?
2: Ну, на данный момент у нас получается 3 цеха, это со складом вместе. Цех ферментации, цех консервации, цех, где склад и бакалея находится, и работает 9 человек.
1: Всего лишь?
2: Всего 9 человек, это я даже говорю с бухгалтером. Даже уже с бухгалтером. Человек, который, скажем, на производстве вообще никак не участвует.
1: Но вы сказали, что ручной труд присутствует, но автоматизация максимальная или нет?
2: Нет, автоматизация не максимальна. Мы в эту сторону смотрим, но пока нет тех объемов, чтобы уже ставить линию. Вот, мы к этому готовы, смотрим, поэтому мы сейчас активно общаемся с сетями, ведем переговоры с маленькими, с большими, известными, неизвестными. Разницы нет, чтобы люди попробовали, увидели и поняли, как мы можем вместе не только давать возможность людям потреблять качественные продукты, но и зарабатывать, конечно.
1: Знаете, некоторые производители, которые бывали гостями проекта «Я фермер», они сетовали на то, что не всегда вот как раз-то удается найти качественное сырье, и это вызывает определенные сложности у них. То есть я так понимаю, что на сегодняшний день вы нашли этот топ фермеров, которые поставляют вам качественное сырье, с которым вы работаете.
2: Знаете, нашли. Есть такие люди, есть. Но, знаете, подчас не всегда от них все зависит. Потому что приходится тоже проверять. А объясню, почему. Земля-то она общая. Да, и если, скажем, у тебя хорошее, ты ничего не используешь, да, в какой-то момент нормально, а сосед вдруг вздумал чем-то покормить, то может попасть и сюда. Поэтому от этого никто не застрахован. Но будем максимально, что можем делать. И поэтому я согласен с теми фермерами, которые говорят, сложно, сложно найти. Действительно сложно, потому что, ну, вот эти удобрения, они, конечно, везде.
1: Денис, кто ваш основной покупатель? Как бы вы охарактеризовали свою целевую аудиторию? Для кого ваш продукт?
2: Наш продукт, прежде всего, для тех людей, которые ценят свое здоровье. Здоровье своих близких, родственников, знакомых. Вот прежде всего для них, которым не без разницы, чем питать свою машину. Машина – это организм.
1: Да, да,
2: да. Да, вот это сегмент средний и выше среднего. Хотя я знаю, есть люди, которым откликается, и они благодаря нашей продукции выходят из эконом-сегмента, переходят в средний, благодаря нашей продукции. Поэтому, ну, вот, наверное, вот такой вот сегмент тех людей, осознанных людей, которые следят за своим здоровьем.
1: Если у вашего ассортимента, что чаще всего на вашем столе?
2: Аджика.
1: Аджика?
2: Аджика. Вот, трех видов аджика есть. Аджика, аджика с кинзой, острая аджика. Очень, ну, это чаще всего использую и при первых, и при вторых блюдах. А так, ну, все вкусно, все есть.
1: Денис, а как вы определяете, какую позицию вводить в ассортимент? Ну, то есть, это обратная связь, это вот проснулся, а давай-ка вот я сделаю, ну, там, отталкиваясь, там, допустим, аджику, да, или там, сделаю еще что-то. Как эти идеи вообще проявляются?
2: Сделали, провели опрос людей. Да, если раньше у нас были там у знакомых, мы проводили, да, опрос там партнеров, у них там немало, да, то есть проводили опрос, то сейчас у нас есть в партнерстве столовые, где предлагают вот опросить, то есть сами, ну вот что-то ввели, попробовали, то есть все с опросов начинается, то есть опросить обратную связь, как интересно, неинтересно, вот, и после этого уже начинаем вводить.
1: Если это хорошая позиция, это не спросом. Навязывание, а как раз таки собирать,
2: конечно,
1: да, отзывы и дальше.
2: Конечно, конечно, водить, можно сделать и потом, ну зачем, кому это, никому не надо. Поэтому лучше спросить, конечно.
1: Сложно конкурировать с крупными брендами? Как найти своего покупателя?
2: Знаете, я считаю, что если есть искреннее желание, истинное намерение, да, то свою нишу ты всегда найдешь. Если ты несешь ценность этому миру, ну, мир всегда тебе даст обратку, что ты ждешь, что ты ищешь. Вот поэтому все, кто меня окружает, это действительно истинные, искренние люди, которые несут ценность этому миру. И мы действительно хотим создать и создаем качественный продукт, который будет востребован в каждой семье, в каждом доме.
1: Сегодня многие открывают свои предприятия для экскурсий, нацеленные на агротуризм. Денис, вы готовы открыть двери своего предприятия для посетителей?
2: Ну, у нас предприятие, скажем так, сложно еще назвать. У нас цеха, причем они в разных локациях находятся. Вот, и если нужно будет просто кому-то, ну, посмотреть, показать, то это без проблем. Конечно, у нас все помещения, они полностью маркированы, все, что нужно, то есть по санпимену, по всему, то есть это сделано. Но они небольшие. Там нет такого, что можно зайти на полчаса и ходить. Но мы к этому стремимся. Обязательно, я уверен, что мы к этому придем.
1: Еще планы по расширению ассортимента есть? Вот что-то, может быть, сейчас как раз планируете запустить производство?
2: Знаете, на данный момент только линейку орехов.
1: В каком виде они будут?
2: Они будут со специями. Да, это миндаль, кешью. Вот. Что касается консервации, пока в эту сторону мы не смотрели. Хотя есть там несколько позиций, но сказать, чтобы мы прям готовы, пока нет. Поэтому пока вот так, а также, ну, слайсы, пробовали делать слайсы, вот сделали с яблок, с груш. Вот, ну, наверное, тоже об этом можно сказать. Ну, а также я еще не сказал, что мы еще производим кисели и морс. Да, это с нашими партнерами на Алтайском крае из натуральных ягод. Вот классные кисели, классные морсы, и они у нас тоже в ассортиментном ряду есть.
1: А там же тоже, да, какие-то рецепты старые?
2: Ну, это, знаете, они приближены к тем киселям, которые были, знаете, в квадратах, которые мы грызли,
1: да,
2: такие кубики.
1: Да,
2: вот.
1: Да,
2: только
1: да,
2: здесь
1: да,
2: они уже растворимые, то есть тут уже другая технология, но эти кисели морсы у нас, они обогащены минералами, витаминами, вот, и используется максимально натуральный состав.
1: География продаж. Куда отправлять продукцию? Где ее можно найти?
2: Сейчас только в Краснодаре. Вот сейчас по краю мы начинаем. Вот можно на маркетплейсах. Часть у нас есть, но не вся. Небольшой ассортимент. В большей степени это грибы, овощная консервация, кисели, морсы. Ну, пока все. Сейчас вот мы ведем переговоры с сетями. Вот как раз были когда на выставке. Многие сети, ну, тоже встречались, общались. Поэтому пока в стадии переговоров. А маленькие сети в других городах, вот по Краснодарскому краю, уже многие заказывают. Вот сейчас мы готовим партию, то есть уже отпускаем образцы, раздаем уже везде. Вот интерес проявляют многие, ну, хоть они и неизвестны, но нам интересно работать.
1: Конечно. Денис, я просто не имею права обойти стороной еще одно направление, которое вы начали развивать. Это поддержка тех, кто нуждается в помощи. Не так давно вы создали собственный благотворительный фонд. Что послужило этому и кому вы помогаете?
2: Ну, знаете, как мой один друг сказал, когда узнал, что я основал благотворительный фонд, он мне позвонил, говорит, ну что, созрел? Наверное, это приходит такие вещи с годами все-таки. На самом деле, я давно в бизнесе, да, и вот постоянно вот эта гонка за деньгами, за прибылью, вот многие люди себя теряют. А ценности, ну, мало кто вообще говорит, чтобы нести какую-то ценность. А я, наверное, ну, пришел уже к тому, что хочется нести ценность этому миру. И прежде всего, я был открыт тем предложением от мира, да, то есть кому? Если нужна помощь, то как это сделать? И когда основал благотворительный фонд, мне бухгалтер звонит, говорит, нужно электронную подпись сделать. Я записываюсь в налоговую, прихожу, а в налоговой сидит человек, выдает, делает этот подпись, его зовут Максим, он с ДЦП. И я вспоминаю, что я ни одну компанию, когда вот, ну, регистрировал, я его постоянно там видел, но не придавал этому значению. Где-то в мыслях было, как в налоговой берут, молодцы, помогают такие. А так, чтобы с ним поговорить как-то. А он увидел, что благотворительный фонд, говорит, а можно с вами встретиться? Поговорить, ну вот, хотим обсудить, у нас там много подопечных. Я говорю, конечно, конечно. И мы договорились о встрече, и они приезжают с женой, с Татьяной. И они оба всю жизнь с ДЦП. Ну, такая энергия, какая от них. Просто у них жажда к жизни. И у них много подопечных, которым они хотят помогать. Все. И вот они мне рассказали, свой путь рассказали. Рассказали, какие дети есть, какая помощь нужна. И я понял, что вселенная показывает, что вот в этой истории я буду более полезен. Поэтому я включился в этот процесс, и мы начали проводить в прошлом году реабилитацию, провели 15 детей. Сейчас, на данный момент, вот у нас группа из 5 человек тоже зашла, да, и есть желание, и это наша основная цель, построить свой реабилитационный центр, чтобы могли приезжать не только здесь вот еще, да, наши знакомые, которые хотят тоже своих детей привезти с более дальних районов, чтобы они могли остановиться, могли погулять по парку. В общем, делаем, что от нас возможно, что в наших силах. Каждой единице товара, то, что мы производим, 10% уходит на благотворительность. Это на этикетках написано везде-везде. То есть это то правило, от которого мы отходить не собираемся.
1: Я напомню, герой программы Денис Буров, основатель сельхозпредприятия по производству натуральной продукции из Краснодара. Денис, рад знакомству. Успехов вам и процветания.
2: Благодарю.
1: Меня зовут Алексей Орлов. Всего доброго. Услышимся. Я.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где временно закрыли железнодорожный вокзал, что приводит в порядок на улицах Симферополя и за какое растение из Севастополя можно проголосовать на всероссийском конкурсе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Железнодорожный вокзал Джанкой временно закрыт для посадки и высадки пассажиров из-за последствий атаки беспилотников. Часть пригородных электричек отменена, а поезда дальнего следования проходят станцию без остановки. Как сообщается, временным пунктом отправление и прибытие для джанкойцев стала станция Урожайная в поселке Красногвардейском. Пассажиров с билетами от станции Джанкой бесплатно доставят туда на специальных автобусах. Для этого нужно прибыть к Джанкойскому вокзалу за 1.5 часа до отправления поезда. Аналогично на автобусах встретят и тех, кто возвращается домой. Для пассажиров, следующих до Симферополя, Севастополя и Евпатории, маршруты не изменились. В Симферополе продолжают реализацию программы «Чистое небо». Она направлена на наведение порядка в слаботочных сетях. Провайдеры связи уже привели в нормативное состояние кабельные линии на улице Казанской, удалив с опор бесхозные и аварийные провода. Следующим этапом масштабной работы развернутся на улицах Толстого и Гоголя. Согласно правилам благоустройства крымской столицы, все кабели обязаны иметь маркировочные бирки с указанием оператора и не должны провисать ниже 5 метров от земли. Также порядок наводят внутри многоквартирных домов. 570-летний дуб из села Дальнего представляет Севастополь во всероссийском конкурсе «Российское дерево года-2026». Уникальный великан высотой 16 метров входит в группу памятников живой природы «Дубы и стражи Бельбека». Дерево-долгожитель выступает в национальном конкурсе под номером 12. Всего в текущем году за престижное звание борются 78 природных претендентов со всей страны. Проголосовать за севастопольский дуб на официальном сайте программы можно до 1 августа. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков, в Симферополе до 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 18, в Алуште и Евпатории завтра ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе по прогнозу плюс 22. Привет отправляем в село Дальнее под Севастополем, завтра у вас до 23 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак». Как ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки,

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ой, папа, я ничего не вижу. Ты зачем так резко свет выключил?
3: Ну, других выключателей у нас нет, поэтому получается так резко, по щелчку клавиши.
0: А почему зрение пропадает?
3: Это абсолютно нормально, дочь. Даже есть специальный научный термин для этого процесса – темновая адаптация. Это когда человеческий глаз попадает из яркого света в полную темноту. Тогда мы действительно некоторое, очень короткое время можем ничего не видеть. Но потом наши глаза постепенно начинают привыкать к темноте, и зрение появляется.
0: И глаза это делают сами?
3: Конечно. Человеческий глаз состоит из двух видов фоторецепторов – палочек и колбочек. Колбочки помогают нам видеть при нормальном освещении, а палочки – в сумерках и темноте. А за количество света, которое попадает в наш глаз, отвечает зрачок. Если в темном помещении включить свет, он отреагирует очень быстро и уменьшится буквально за доли секунды. А вот к темноте он привыкает медленнее, расширяясь постепенно.
0: Почему не наоборот?
3: Потому что резкая вспышка света для наших глаз гораздо опаснее, чем темнота. Если резко включить свет в темной комнате, то перед глазами некоторое время будут плавать пятна. Возможно, человек даже испытает неприятные ощущения.
0: Пап, а я уже вижу в темноте.
3: Это отлично. Твои глаза привыкли к ней довольно быстро. Наверное, потому что голубые. Ученые доказали, что люди со светлыми глазами видят в темноте лучше.
0: Хорошо, что вы с мамой покрасили их в голубой цвет.
2: Папа знает.
4: Эх, хорошо с Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть. Только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где разместят информацию о работающих АЗС, как в Симферополе начали готовиться к следующему отопительному сезону и какими необычными именами называли новорожденных на прошлой неделе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Интерактивная карта, которая поможет жителям и гостям Крыма находить автозаправочные станции с гарантированным наличием топлива в каждом муниципалитете, будет опубликована завтра, 3 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Специальный цифровой ресурс разместят на официальном сайте Министерства топлива и энергетики региона. Руководитель Крыма призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. В Симферополе полным ходом идет масштабная подготовка к следующему отопительному сезону. Специалисты уже приступили к плановому ремонту котельных и замене изношенных подземных сетей. На данный момент работы развернулись в котельной на улице Узловой, которая обеспечивает теплом крупные жилые массивы города. Также ремонт котлов и обновление систем химводоподготовки проводятся на улице Матызалки, а на улице Аральской коммунальщики меняют старый участок подземной теплотрассы. Министерство юстиции республики опубликовало список самых необычных имен, которыми крымчане называли новорожденных на минувшей неделе. В перечень самых редких и оригинальных имен попали Ава, Таймас, Михайлина, а также Харун и Адалина. Помимо этого, в Симферополе было зарегистрировано всего одна двойня с редкими именами Юли и Август. Что касается лидеров по популярности среди молодых родителей, то здесь верхние строчки уверенно заняли имена Михаил и Мария. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков, в Симферополе до 25 градусов тепла, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18, в Алуште и Евпатории завтра ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе ожидается плюс 22. Привет отправляем в село Узловое Симферопольского района. Завтра у вас до 25 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа —

– это Адыгская национальная гармонь. Место ее происхождения – город Вятка. Имя мастера – Федор Столбов. Каким образом в конце 19 века его гармонь попала к адыгам, история умалчивает. Но очень она полюбилась местным музыкантам. И поехали они в Вятку к мастеру просить сделать инструмент под них. Хотелось, чтобы гармоника была полегче, ведь адыгские музыканты играют по 3-4 часа подряд. Играют стоя, разве в этих условиях выдержишь тяжелый инструмент? И если на тальянках было 12 клавиш, то музыкантам хотелось иметь все 16. В этом случае мелодия звучала полнее и ярче. Регистры адыгам были не нужны, но регистровые кнопочки нравились. Они украшали инструмент. Так зародился тип адыгской национальной гармоники, которую в народе стали называть пшене. Дело Федора продолжали его сыновья. Инструменты посылались и по почте, и с посыльными. Но чаще адыги приезжали в Вятку. Расстояние не страшило. Ради пшене хоть на край света. Сейчас играть на гармонии обучают в музыкальных школах и училищах. Но еще несколько десятилетий назад пшене осваивали самостоятельно. Перенимали опыт у старших, воспроизводили мелодии, заучивая на слух. Сегодня без этого инструмента невозможно представить праздники в Адыгее. Пшене — это радость и веселье, танцы и свадьбы. Это душа адыгского народа.

0: братцы!
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, где разместят информацию о работающих АЗС, как в Симферополе начали готовиться к следующему отопительному сезону и какими необычными именами называли новорожденных на прошлой неделе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Интерактивная карта, которая поможет жителям и гостям Крыма находить автозаправочные станции с гарантированным наличием топлива в каждом муниципалитете, будет опубликована завтра, 3 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Специальный цифровой ресурс разместят на официальном сайте Министерства топлива и энергетики региона. Руководитель Крыма призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. В Симферополе полным ходом идет масштабная подготовка к следующему отопительному сезону. Специалисты уже приступили к плановому ремонту котельных и замене изношенных подземных сетей. На данный момент работы развернулись в котельной на улице Узловой, которая обеспечивает теплом крупные жилые массивы города. Также ремонт котлов и обновление систем химводоподготовки проводятся на улице Матызалки, а на улице Аральской коммунальщики меняют старый участок подземной теплотрассы. Министерство юстиции республики опубликовало список самых необычных имен, которыми крымчане называли новорожденных на минувшей неделе. В перечень самых редких и оригинальных имен попали Ава, Таймас, Михайлина, а также Харун и Адалина. Помимо этого, в Симферополе было зарегистрировано всего одна двойня с редкими именами Юли и Август. Что касается лидеров по популярности среди молодых родителей, то здесь верхние строчки уверенно заняли имена Михаил и Мария. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков, в Симферополе до 25 градусов тепла, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18, в Алуште и Евпатории завтра ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе ожидается плюс 22. Привет отправляем в село Узловое Симферопольского района. Завтра у вас до 25 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Яночки на Казак FM.
1: И вот он, вот настал вечерний час наших с вами вареничков в студии Виктория Никитюк. Мы в прямом эфире, это радиостанция Казак FM, плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. Интересно, кто с нами из далеких, за пределами Краснодарского края этим вечером. Перекликнемся обязательно, попередаем приветы. И, как обещала, все то, что не зачитали вчера. Вчера был детский праздник, День защиты детей на радио Казак FM. И не все дождались своих поздравлений, поэтому сегодня все обязательно исправим. Так, начну с поздравления для коллектива администрации Дмитриевского сельского поселения от коллектива, да, Кавказского района. Этот коллектив поздравляет с юбилейным днем рождения ведущего специалиста Татьяну Васильевну Каменеву из Дмитриевской. И пишут: уважаемая Татьяна Васильевна, сегодня у вас не просто день рождения, юбилей. День, когда годы сложились в красивую дату, 50 лет. И в этой дате все, и достижения, и успехи, и новые ощущения мира и себя в этом мире, и любовь близких, и поддержка друзей, и накопленные знания, и приобретенный опыт, и целая копилка добрых дел и красивых поступков. Пусть каждый из прожитых годов будет вашим бесценным богатством, пусть воспоминания согревают вас теплом, а пусть все, что создано вами, радует и придает уверенность, а главное, вдохновляет на новые дела и свершения. Вы подводите определенный итог своей жизни в этот юбилей. Отправляйтесь к новым рубежам и успехам. Впереди еще столько интересного. Здоровья вам, сил и позитива. Еще поздравления. Дорогую, любимую, самую лучшую подругу Валюшу Падалко поздравляю с днем рождения. Здоровья желаю и женского счастья, написала Харченко Наталья. Валентина, поздравляем вас. Друзья, в эфире «Варенички». Хорошего вечера. Давайте друг другу улыбнемся. Рабочий день подошел к завершению уже у многих. И поэтому такое, знаете, на расслабление настраиваю вас, на хорошее настроение, на прекраснейшее себя ощущение и самочувствие. Добрый вечер. Это Казак FM.

0: казака от Мелании Клещевой из Краснодара.
1: Зятя я слово люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
9: Пораночки! На Казак-ФМ.
10: Друзья, очень даже можно дозвониться. +7 928 401 2020. Наш телефон. Можно написать в МАКС. Вот, например, наш Роман из Омска передает привет всему эскадрону. Поздравляет с прошедшим праздником наших ребятишек. Слушали вчера программу вечером внимательно, но не получилось ни написать, ни позвонить. Ничего страшного, Роман. Главное, что вы были с нами. Руслан передает из Ярославля свой привет всем жителям Краснодарского края, радиослушателям. И Светику Сакуре, конечно же, огромный привет. Всем прекрасного вечера. С двухлетием совместной жизни, с бумажной свадьбой поздравляют детей Сергея и Валерию Рачковских. Дорогие наши, поздравляем. 2 года назад вы начали этот удивительный путь вместе и сегодня стали настоящей командой. Желаем вам, чтобы ваша любовь становилась только крепче с каждым днем, чтобы вы всегда поддерживали друг друга и вместе преодолевали все трудности. Пусть ваш дом будет наполнен смехом, радостью и взаимопониманием. Пусть ваши мечты сбываются, берегите любовь, дорожите друг другом. Счастья вам и долгих лет совместной жизни. Горько кричат родители и все родные из Среднего Чилбаса. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная женщина, добрейшей души человек, Ирина Анатольевна Степанова, из Старолюшковской, но это накануне отмечала Ирочка свой день рождения. Дорогая, от всей души поздравляю тебя. Желаю, чтобы каждый момент твоей жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Пусть все твои мечты сбываются. Ты удивительная. Ты всегда светишься добротой и теплом. Пусть в твоей жизни будет гармония, а также здоровье, благополучие и много-много счастливых моментов. Пусть любимые люди и верные друзья поддержат в любой ситуации и будут рядом. Счастья тебе, Ириша. Много-много радостных дней. А с любовью, наилучшими пожеланиями, Быкова Ирина из Среднего Чилбаса. И вот еще сообщение для нашего постоянного радиослушателя, для дедушки Николая Васильевича Резника. С днем рождения! Поздравляет вас семья Богатыревых. Внучка Олеся, Антон, правнучка Злата. С наилучшими пожеланиями. Николай Васильевич, я вас от души поздравляю и радио Казак-ФМ. Знаем вас, любим и желаем вам добра.

0: шуточки на Казак FM.
1: Друзья, повторюсь, вы пишете либо в Макс, плюс 7-928-401-2020, либо на наш электронный адрес вареник@казак.фм. Звоните, плюс 7-928-401-2020. В Краснодаре сегодня было тепло, небо такое нежно-голубое, как ленточка в волосах и девчушки. Вот так вот мне сегодня оно представилось. Несколько таких нежных облачков, солнышко светило, птицы. Вот даже сейчас дрозды, веду эфир, заливаются просто. И все время наблюдаю под моим окном, горлица, видимо, с парочкой со своей строит гнездышко. Вот одну за другой веточки сухие носят туда в листво. Думаю, ну как же замечательно, будут у меня такие прекрасные соседи. Так, читаю ваши сообщения. Здравствуйте, пишет из Армавира Оксана Викторовна Коваленко. Она поздравляет с днем рождения, с 41-летием. Мусаилян Лиану Яковлевну из Новокубанска. Поздравляем, ты самый светлый человек из всех, кого мы знаем. От души желаем тебе крепкого здоровья, замечательной жизни, чтобы каждый день вызывал улыбку и огромное желание покорить его позитивом и красотой. Иди смело к своим мечтам, всегда получай желаемое, оставайся такой же потрясающей и никогда не унывай. А к поздравлению присоединяются так, рыбалка Юлия Викторовна, Калинина Татьяна Федоровна, Андрейченко Елена Юрьевна, а Горелова Татьяна Васильевна. Я улыбнулась, потому что мне так приятно, когда вы пишете друг про друга только хорошие слова. Она самая замечательная. Он неотразимый. Это замечательно. Хочу сказать своему мужу Тесленко Юрию, что я его очень люблю. Написала жена Олеся. Олесь, это замечательное чувство. Поэтому я очень за вас радуюсь. Я думаю, все радиослушатели сказали, любовь, это же замечательно. Добрый вечер. С праздником прошедших защиты детей. Своих 10 внуков и 6 правнуков поздравляю, пишет Валентина. Всех благ и добра. В этот день двойной у нас праздник. У моего внука Константина Игошина. Он сотрудник ДПС. Добрый папа и заботливый муж. И моей подруге в этот день 70 лет, Людмиле Измайловой. Она отдыхает с мужем Сергеем сейчас во Вьетнаме. Вот так. Счастья и всего самого доброго. Валентина Кулакова из Мостовского. Шлю привет. И в Иркутск еще отправляется привет. Тем самым у нас Иркутск, Ярославль и Омск уже прозвучали в нашей перекличке. Сергей Забрау-Дюрсо, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Но в первую очередь хотел бы поздравить всех с прошедшим праздником Троицы. Счастья, добра, мира, всего самого-самого наилучшего. Всему эскадрону огромный привет. Нежно обнимаю. Огромный привет, самый такой воздушный привет. Вот как бывает мягкий мармелад. Мармеладной бабушке огромный привет. Бабулечка, ты самая мармеладная у меня. Я тебя очень люблю. Вот. Также привет майской розочке Людмиле Георгиевне. Своему маленькому Тамусику передаю привет, который дремлет. Так сладко рядышком сидит. Сейчас со мной засыпает, глазки закрываются.
1: Подводит. Так, Сереж, да.
2: И слушаем песенку «Тебе привет огромный».
1: Спасибо, Сергей. Млада за рекой продолжает нашу программу. Звоните. Плюс 7-928-401-2020.

0: Казак ФМ.
1: Дорогие друзья, добрый вечер. Если вы дозвонились в студию, плюс 7-928-401-2020 наш телефон, и я, Виктория Никитюк, сказала, готовимся. Это значит, вы не должны положить трубку, а ждете, когда я скажу вам здравствуйте уже в эфире. Раздался звонок, и мне сказал мужчина, здравствуйте, меня зовут Николай Иванович Никитюк, я из Сочи. Представляете, как приятно было бы мне с ним в эфире пообщаться. Сказал, что 10 дней не может дозвониться, поздравить доченьку. Николай Иванович Никитюк, очень буду ждать, что вы, очень жду, что вы перезвоните. И песенку даже вашу отложила в особое местечко, чтобы вы снова дозвонились. Сереге привет от Руслана из Ярославля. Спасибо за песню, какая она классная. Как называется, кто поет? Ансамбль «Млада», «За тихой рекой» Руслана она называется. Добрый вечер, 31 мая, день рождения был у моей любимой жены Марины Труш. Марина, поздравляем тебя. Желаем счастья, здоровья, хорошего настроения, верных друзей. Мы тебя любим. Муж Александр и дочурка Вика. Надя Кухта пишет. Добрый вечер, казачок. Добрый вечер. Сегодня хотим поздравить с годовщиной свадьбы. 36 лет. Вместе супружеская пара Кривошей Александр Васильевич и Тамара Ивановна. Поздравляем вашу прекрасную семью с очередной годовщиной. Любите, берегите друг друга. Цените каждый день, проведенный вместе. Живите душа в душу и будьте счастливы.

Привет летит в село Михайловское Северского района от семей Давтян, Кухта и Хорошок. А я видела, что на календаре сегодня день Тимофеев. Тимофей Грядочник, Тимофея Тимы, дорогие наши от радио Казак ФМ с именинами. Всем-всем слушателям и коллективу Казачка добрейшего вечера и наилучшие пожелания от Анатолия из Литвы. Ура! К нам наведалось лето, приутих ветер, выглянуло солнышко, плюс 24, зазеленела белая акация. Глядишь, скоро и зацветет. Так что жизнь бьет ключом. Еще раз всем всего самого наилучшего. Анатолий по настроению чувствуется, каким ключом и как хорошо бьет жизнь. Пусть все будет хорошо. Вадим Вадимович из Новороссийска, я вас приветствую. Здравствуйте. Вадим Вадимович. Ну неужели? Вадим Вадимович, алло. Ах, как жаль, жаль, дозваниваются мужчины, и знакомимся, и договариваемся о песне, и вдруг вновь так. Ну, я думаю, давайте-ка песню я поставлю, потому что, ну, в этом ключе Стас Михайлов за женщин всех, и мы подберем что-нибудь еще. Вадим Вадимович, я буду ждать вновь вашего звонка. Скорее всего, что-то со связью. И Николай Иванович, и Вадим Вадимович, перезванивайтесь.

0: Казак ФМ.
1: С любовью, дочь Олеся из станицы Павловская поздравляет с днем рождения мамочку Галину Дмитриевну Куличенко из Среднего Чулбаса. Любимая, милая, добрая, с днем рождения. Пусть в этот день счастье переполняет душу, сбываются самые заветные мечты. Спасибо тебе, родная, за твою любовь, за нежность и заботу. Чаще отдыхай, улыбайся, пусть горести и печали обходят твой дом стороной. Береги себя, никогда не грусти. Крепко обнимаю. Молодец, перезвонил Вадим Вадимович из Новороссийска. Добрый вечер.
2: Добрый.
1: Слушай.
2: Хочу поздравить твою маму и жену с летом. Они всегда остаются такие красивые, здоровые. Я их очень люблю. Всем передаю привет. Очень прекрасное радио. Мы его все слушаем. Вообще.
1: Вадим Вадимович, спасибо. Пожалуйста, познакомьтесь с мамой и с женой. Как зовут?
2: Маму зовут Густер Татьяна Ивановна, а жену Густер Екатерина Андреевна. Я их очень люблю.
1: Очень приятно. Екатерина Андреевна и Татьяна Ивановна. Ну, здорово. Вадим Вадимович дозвонился, сказал, что вы необыкновенные. А Сергей Сердюков споет для вас песню «Одна такая. Счастье, любви, радости вашему дому».
3: Меня зовут Сергей Сердюков. Я желаю всем слушателям радио «Казак ФМ» добра и прекрасного настроения. И дарю свою песню «Одна такая».

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! На Казак-ФМ.
2: Большая просьба, если ваше сообщение не зачитано, пожалуйста, плюс 7-928-401-2020, бросайте в Макс или на вареник@казак.фм. Если уже напечатано, не зачитала до сих пор, пожалуйста, какой-нибудь смайлик прикрепите, чтобы оно появилось у меня первым на экране. Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый сынок, внук Денис Волынко. Сыночек, с 11-м днем рождения поздравляем. Быстро бежит время, ты незаметно взрослеешь. Пусть школьные годы принесут тебе крепкую дружбу, широкий кругозор, радость жизни. Желаем стать настоящим мужчиной, сильным, ответственным, успешным, найти свою дорогу и поймать удачу за хвост. Вот это да, Денис. Пусть сегодня у тебя будет много подарков, сюрпризов и поздравлений. Любим тебя, наш сыночек. Родители, сестры Дарья и Екатерина, брат Сергей, бабушки Люба и Наташа, все-все родные из Среднего Челбаса вас, Денис, поздравляют. Смотрю в Макс, ставьте пометку, если вдруг, поставьте какой-нибудь смайлик, если не зачитала. Хочу напомнить, что Иркутск, Ярославль, Омск и Литва, а также Санкт-Петербург, звонок раздался оттуда этим вечером с радио Казак-ФМ. И нам это очень приятно. Мария из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
3: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я хотела бы поздравить мою любимую мамочку с прошедшим днем рождения. 1 июня было у мамы день рождения. Мамулечка, совсем неважно, сколько тебе лет, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе неиссякаемой энергии, огромного здоровья, чтобы ты никогда не болела. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за всю твою безграничную любовь и за огромную поддержку в моей жизни.
2: Мария.
3: Спасибо Казак-ФМ за такую прекрасную возможность передать привет Танисе Саралюшковской, моей любимой Нине Владимировне.
2: Ага. Вот, наконец-то маму назвала. Ну что, мамочка, доченька плачет в Санкт-Петербурге. Вы, наверное, тоже растрогались в станице. Но я хочу сказать, вот эта тоненькая нить между мамой и дочкой, она никогда, наверное, не прервется. Это очень трудно. Вот так, чтобы разорвать наши нежные чувства к друг другу. И я всегда говорю, как бы там ни было, все равно эта связь непрерывна. Это, знаете, как клубочек, ниточка клубочка, она же единая тянется. Поэтому сегодня поздравляю вашу маму Марию. Пожелаем ей крепкого здоровья и подарим вот такую песню. Мария, я думаю, вы уже утерли слезы. Все хорошо. Маму вашу от души с днем рождения поздравляем.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, ну не дозвонился Николай Иванович Никитюк из Сочи, а мне хочется очень. Он сказал, 10 дней звонил поздравить его дочь с днем рождения, с прошедшим, от папы Николая Ивановича. Вам ловите привет и поздравления, и слушают Казак ФМ. И вашей дочери, Николай Иванович, от вас пожелаем мирных, счастливых, долгих лет, наполненных любовью, интересными моментами жизни, яркими моментами. И пусть сбываются все ее мечты. Вы попросили Юрия Антонова, доченька, пусть прозвучит для вашей дочери.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Влад успевает запрыгнуть в последний вагон этого поезда Варенички на Казак ФМ сегодня 2 июня и пишет: «Хочу передать привет своей бабушке Раисе Николаевне». А Руслан к концу программы, прям у него вот разворачивается душа с Вареничками и пишет: «Виктория, вы у меня самая лучшая, самая красивая радиоведущая. Ну, спасибо, Руслан. Это же хорошо, что я вам нравлюсь. И вам огромный привет. Благодарю за хорошие слова». Женщине говорить хорошие слова, да, равно как и мужчине, это всегда. Знаете, какое благодарное такое дело? А вот еще я видела, что Сергей накануне писал: «У меня вчера был день рождения, то есть 31-го, получается, да, мая. Я бы хотел услышать песню «Ойся». Послушаем казачью молитву. Сергей, с днем рождения, с прошедшим. Оставайтесь на нашей волне, это всегда приятно». И у нас сегодня вот Мария только разбавила мужчина, так-то вот Сергей, Николай и Вадим. Вадим Вадимович даже дважды смог дозвониться. Сорвался звонок, а потом вернулся. Это очень приятно. Я хочу еще раз напомнить вам о программе «Варенички по вашим письмам». Я бы хотела, чтобы вы, мои любимые, дорогие, вернулись все-таки к эпистолярному жанру. Потому что когда держишь, я называю это живое письмо в руках, когда конверт открываешь и читаешь, что вы написали, и часто это выливается в целые жизненные истории. Так было много лет. А программы, они как-то были поживее. Знаете, как живая вода, как ручеек. И вот я бы хотела, чтобы вы писали письма 350-020, Краснодар, улица Северная, 279, на Казак ФМ, в эту вашу любимую программу «Варенички по вашим письмам», но чтобы она не стала бездушной, не превратилась в программу сообщений. Вот такая у меня просьба. Друзья, ну что, вместе с вами Сергея поздравим с прошедшим днем рождения. Ойся, он просил. Юлия Смирнова, казачья молитва, завершает программу. Я, Виктория Никитюк, машу всем ручкой. Пока-пока, будьте счастливы, здоровы. Только хороших событий. До встречи на Казак ФМ. До свидания.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где разместят информацию о работающих АЗС, как в Симферополе начали готовиться к следующему отопительному сезону и какими необычными именами называли новорожденных на прошлой неделе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Интерактивная карта, которая поможет жителям и гостям Крыма находить автозаправочные станции с гарантированным наличием топлива в каждом муниципалитете, будет опубликована завтра, 3 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Специальный цифровой ресурс разместят на официальном сайте Министерства топлива и энергетики региона. Руководитель Крыма призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации. В Симферополе полным ходом идет масштабная подготовка к следующему отопительному сезону. Специалисты уже приступили к плановому ремонту котельных и замене изношенных подземных сетей. На данный момент работы развернулись в котельной на улице Узловой, которая обеспечивает теплом крупные жилые массивы города. Также ремонт котлов и обновление систем химводоподготовки проводятся на улице Матызалки, а на улице Аральской коммунальщики меняют старый участок подземной теплотрассы. Министерство юстиции республики опубликовало список самых необычных имен, которыми крымчане называли новорожденных на минувшей неделе. В перечень самых редких и оригинальных имен попали Ава, Таймас, Михалина, а также Харун и Адалина. Помимо этого, в Симферополе было зарегистрировано всего одна двойня с редкими именами Юли и Август. Что касается лидеров по популярности среди молодых родителей, то здесь верхние строчки уверенно заняли имена Михаил и Мария. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков, в Симферополе до 25 градусов тепла, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18, в Алуште и Евпатории завтра ожидается 23 выше нуля, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе ожидается плюс 22. Привет отправляем в село Узловое Симферопольского района. Завтра у вас до 25 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: світ не твой. Оксан.
1: Спокойной ночи, казачата. На Казак ФМ сказочное время.
2: Русская народная сказка «Волшебная птица». Жили-были барин и барыня. Считали они себя умными, умнее всех, еще бы. Они в еде и в питье разбирались, и в хозяйстве толк понимали. У них батраки бегом бегали, всю работу делать поспевали. Барин с барыней с них строго спрашивали и, не уставая, говорили: «Мы, мол, знатоки во всем, что не только городской, но и деревенской жизни касается».
3: «Почему я барин?»
2: – рассуждал барин, глядя на мужика-батрака.
3: «Да потому что душа у меня тонкая. Все знает, все понимает. Не то, что у тебя. Ты исполнять мои приказания способен, и больше ничего».
4: «Ну, это как сказать»,
2: — говорит батрак.
4: «Может, ваша милость, оно и так, а может, и эдак».
3: «Да куда там?»
2: — усмехнулся барин.
3: «Вот мы с барыней не только вами распоряжаемся, но даже птиц заморских и тех пению обучать способны».
2: А надо сказать, что были барин с барыней до птиц особенно охочи. Заслышав, как поет какая-нибудь птаха, готовы были с утра до вечера сидеть и ее слушать. Батрак-то об этом знал, усмехнулся он и говорит:
4: «Эх, что ж, барин, не гляди на то, что я простой мужик. И я птицу петь научить могу. Да не только ту, которая у вашей милости в клетке томится, но и ту, которая на воле летает, резвится».
3: «Да ну и бахвал, ну и холостун.
4: Коли на то пошло, поспорим. Не глядите, что сейчас зима на дворе. Сами услышите, убедитесь, как моя птица запоет».
3: «Согласен. Если твою птицу я хоть один миг послушаю, золотой получишь и день свободный, гуляй в волю. Но а если твоя птица не споет, прокаркает, прикажу тебе при всем честном народе перед моим, перед барским домом прутьями высечь».
4: «Да, согласен».
2: А барин радуется, еще бы. Птицы-то певчие все на юг поулетали. Батрак не отступает, на своем стоит.
4: «Согласен, согласен, ваша милость. Только уж вы извольте завтра поутру с солнышком проснуться и своим барским слухом прислушаться. Тогда и услышите, как птичка моя не хуже ваших заморских поет».
2: Поспорили они так, и отпустил барин батрака. А сам предвкушает:
3: «Завтра мужику сеченым быть».
2: Поутру рано-рано солнышко взошло. Барин в постельке своей повернулся, голову приподнял, прислушался.
3: «Что такое?»
2: Слышит, птица поет. Барин ушам своим не поверил, замер, да и заслушался. А потом вскочил, как был в одной ночной рубахе, и давай барыню будить, трясти.
3: «Вставай, вставай! Уж такая за окном птица поет! Никогда такой слыхать не приходилось! Вставай, барыня, скорее! Не то улетит птица, и не услышишь, и не увидишь такую!»
2: А за окном птица все поет, не унимается. Да так звонко, тонко, как бубенец заливается. Где тут одеваться? Накинул барин с барыней прямо на ночные рубахи, шубы, да и побежали. на крыльцо выскочили и услышали, и увидели в саду близ дома у поленицы. За ночь притащили ее сюда мужики-батраки дрова пилить. Кругом снег белый, солнышко золотой свет разлило, а воздух чистый-чистый, а руки у мужиков сильные-сильные. Вот в них-то пила и распевала. Ну чем не птица? Барин с барыней на крыльце так и замерли, как завороженные. До того они удивились, поразились.
3: Ты глянь.
2: А батрак раскраснелся, шапку сбросил. Пила у него в руках сама идет, сама плывет, звенит, поет.
4: Завтра, ваша милость, с вас золотой и день выходной, праздничный, свободный.
3: Ладно, ладно.
2: А пила звенит, пила поет. Вот такая сказка, а может и быль. На этом, маленькие слушатели, пора прощаться. До

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: «Ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы паразюку такого». «А почему?» «Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты». «И что, не дал?» «Хуже! Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал 5».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Когда...

0: 101.3 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Всем привет!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

вами на радио «Казак-ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак-ФМ».

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально.

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее их западает.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие земляки, казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ. И пусть в вашем доме будет достаток, богатство, добро и царит.

0: Когда душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»